Мой гладкий ствол, то есть мой кожаный кол. В моей анатомии главный, врубитесь, прикол. 32 сантиметра по длине, приколись, детвора и старшие. И 8 в диаметре. Мой интерес под номером 1, отрада городского блягада. Ебать юных натуралок и лесбиянок, возраста какого надо. В одежде или без одежды, сняв или не сняв трусы, где, как и когда мне надо. Некоторым из них, судя по лицам, больно или

смажется, и сам, так сказать, бамбук, и его корона, и его тяжелый набалдажник. Испытают мои девочки райские муки сладкого ада, когда в мохнатый или бритый, или коротко стриженный сейф вторгается эдакая громада. Порой мне такая нужна услада, работа губ рабочего рта. Люблю при этом курить элитные сорта плана. Нирвана, что, малыш, кончил рано? Еще чего-то надо?

бы не подвел мой ствол. Как я его люблю, как бабушку свою. Уже по барабану, что малышка ходить не сможет несколько деньков. Легко найду замену хую исполину. Не жизнь малина, когда таков твой пол и кол таков, как мой.

красивые лепестки, что напоминают чем-то летние деньки. Земля наша матушка, точно для растений почва, а на небе правит наш отче колесницей солнца.

Everybody in

Gott

Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса?

летит, летит по небу. Клин усталый летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес по птичьей, окликая всех вас, кого оставил на земле.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.

смех, убивающий смерть. Знает долгую, долгую жизнь.

звезды. Звезды исчезают с небес. Загадка без разгадки, сказка.

лето, лето, лето пахнет только зимой. Православной поповской парчой, да мусульманской шратой. И дети, дети, дети, все наши дети, сироты, сирот, сирот.

нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, никто больше не спасет. Это просто умер Бог, просто Бог умер, умер, умер. Это просто умер Бог, и дьявол тоже умер.

Союз из союза, да, в союз. Союз, союз из союза, да, в союз. Союз, союз из союза, да, в союз. Союз, союз, союз, союз, союз, союз, союз.

здоров, союз, союз, союз, из союза здоров, союз, союз, союз, из союза здоров, союз. Союз, союз.

смех, убивающий смерть, знает долгую-долгую жизнь, которая не простит только тем, кто думал о ней слишком много.

може, хай що може, хай що може я, принца, герцога, барона или короля. А без мужа славя стужа будет жизнь моя. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я. Пусть муж мой черный, как ворона, и рожа измазана углем, но все ж носил бы он корону и в Африке считался королем.

покидая город в тихий час, долго я глядел в твои глаза. Помню, как из этих черных глаз покатилась светлая слеза, и любви, и ненависти в ней был неиссякаемый родник. Но к щеке, зардевшейся твоей, я губами жаркими приник, я приник к святому роднику, чтобы грусть слезы твоей испить, и за все жестокому врагу полной мерой гнева отомстить. И отныне светлая слеза стала для врага страшнее гроз, чтобы никогда твои глаза больше не туманились от слез.

апельсины и лимоны, маслины, фиги и так далее. Но под синим небосклоном я родился луком, значит, дядо Чиполлоно, значит, дядо Чиполлоно, прихожусь я внуком.

Чипполата, Чипполата, Чипполата, и последняя. Господа в блестящих шляпах наш обходит двор. Видно луковый им запах, видно луковый им запах, через чересчур растер. А у бедных

хуе. Нужен стране, ты нужен стране. Нужен стране, ты нужен стране. Нужен стране, ты нужен стране. Нужен стране.

взорвал рекламный слоган «Тишину». Внемлю ему, не в силах устоять. Я потребляю, значит, я живу. Я буду жить. Я буду потреблять. ТВ-экран мне освещает путь. Гори, гори, моя звезда, не вздумай угасать. Я потребляю, значит, я живу. Я буду жить, я буду потреблять.

0: дух мой жалок, и не глубок мой ум. Способен только жрать и испражнять. Я потребляю, значит, я живу. Я буду жить, и я буду потреблять.
1: Сейчас вы услышите скандированную речь больного рассеянным склерозом.
2: Йоу, йоу, йоу, йоу, да? Да.

There's something out there.

0: I look fancy?
1: Yeah, the shoes go so well.
0: Yeah, you like my shoes?

0: About the mouth size.
1: No, I don't. I would YouTube it.

Thank you.

0: сбары. Вот так.
1: Мне приходит, тоже спрашивает, ребята, чего борщ не едите? А один обозвался в толпе, ешьте я сам, а мы будем хлеб с водой есть.

На все наплевать, ты такой же, как я. Ты так сладко спишь, никого не виня. Во всем мире тоже такая фигня.

просто пытаюсь понять, где верх, а где низ. Если хочешь стать героем, будь честен и чист. Рабочий класс мира быть должен другим. Вы все согласны с тем, что я говорю. Но вы в сраном рабстве, как я посмотрю. Понимаешь ли ты, о чем я говорю? Ты ебаный раб, как я посмотрю. Рабочий класс мира быть должен другим. Рабочий класс мира пойдет дорогой иной. Рабочий класс мира пойдет дорогой иной. Если хочешь быть с ним, то следуй за мной. Если хочешь быть с ним, то следуй за мной. Рабочий класс мира быть должен другим. Рабочий класс мира.

0: С чего начинается родина? С бутылки на грязном столе, с иглою над веной в подъезде и лютой зимой в октябре. С чего начинается родина? С угрюмых ебал вокруг, продажных ментов и судов, и сукой окажется друг. С чего начинается родина? С зарплаты в 5000 рублей, с врачей, что вытянут деньги, и деревенских блядей. С чего начинается родина? С помоек под окнами, смог над землей, с уродов резервацию согнанных и бомжей с бородой, с собак, которых отстреливают, с детей, которых отравят, с момента в пакете бензина в подвале и пьяненьких кутежей. С чего начинается родина? С политиков, что ненавидят, с народа, который молчит, который можно ограбить и можно обидеть. С чего начинается родина? С нашей Раши и Comedy Club, с поедания говна лопатами, при этом все счастливы и все очень рады. С чего начинается родина? Еще, конечно, с меня, с растянутых треник в коленках, с похмельного ебла, с очередей за пивом, с хамства в общественном транспорте, с выборов нелегитимных, в которых каждый участвует, с менталитета быдлянского, где каждый гребет под себя. Давайте вместе изменимся, хватит идти не туда. Моя великая родина, пробили, проели тебя, продали, не изнасиловали, прости, если сможешь меня. Прости, что сижу на заднице, прости, что за водкой иду. Моя великая родина, другую такую никак не найду.
1: С чего начинается родина? С роддома, а рядышком морг, с распродажи во все сезоны и по метке уместен торг. С чего начинается родина? С большого пятна на карте, с баклахи и вяленой рыбки в протухшем зеленом пласкарте, со снежной пустыни, которая везде с туалета без туалетной бумаги. Поезде, в поезде, в поезде. С чего начинается родина? С помидоров ташкентских за 40 рублей, ртов раскрытых по типу нулей, выпуская дым синтетической конопли из сосульки весенней сопли. Сопли. С чего начинается родина? Сограждан в пуховичках китайских, сознание крепостного крестьянского и на школьном дискоче под катанкой танцев. С чего начинается родина? С кадеиновых чертей в аптеке, с наебалова и всякой такой ипотеки. С чего начинается родина? С нордоста взрывов метро, и стоит, стоит моя родина с развороченным нахер нутром. Моя великая родина, пробили, проели тебя, продали и изнасиловали, прости, если сможешь меня. Прости, что сижу на заднице, прости, что за водкой иду. Моя великая родина, другую такую никак не найду.
2: Мы будем работать честно и напряженно. Мы добьемся успехов. И мы призываем всех объединиться вокруг интересов нашего народа и нашей Родины. Я обещал вам, что мы

деду, что тебе голубка, дай мне, что тебе голубка, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Много голубок лучше мне, много голубок лучше мне, лучше мне, лучше мне, лучше мне, лучше мне. Гуляла нет.

деду. Что тебе, Ванюшка, дай мне, что тебе, Ванюшка, дай мне, дай мне, дай мне. Лучше девки ёсь за мене, лучше девки ёсь за мене, ёсь за мене, ёсь за мене, ёсь за мене, ёсь за мене. Сколько по саду я не гулял, сколько по саду я не гулял, я не гулял, я не гулял, я не гулял, я не гулял. Лучше тебе девок не видал, лучше тебе девок не видал, не видал, не видал, не видал, не видал.

0: Этот товар не нуждается, товар не нуждается просто в рекламе.
1: Он приемный, приемный, на столе.
0: Ребята, мариножные тоже.
2: Вот,
0: Мухоморчики? А что же с ними можно сделать?
1: Ну, кстати, между прочим, ты знаешь,
0: водку на них можно гнать.
2: Погано, блядь.

0: Хотя может они вкусные.
1: Но не полезные.
2: Никто не жаловался.
3: Когда мы
0: проводим? 40 минут. 40 апреля.

Chcą być parą, chociaż jak nie ochona. Kiedy ja cię skręcę.

товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем догорят, котлах не сдержать мне уж пару.

воды опресненной, нечистой. С лица его падал под сажей следы. Услышал он речь.

0: службу в органы внутренних дел. Присягаю на верность народам Российской Федерации.
1: Клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации.
2: Быть честным, уважать,
1: соблюдать права и свободы человека.
2: Хранить государственную
1: власть. Добросовестно выполнять приказы начальника.
2: Сидят власти на меня.
1: Служебные

Уйфу. На старт как Старки, Гитлер как Калки. Айван прикупил полторы буханки перед поездкой к смеху на дачу, а также бич пакетов в придачу. Звонкий вермут Сантанелли в сумке, чуть под окосели на электричке, на маршрутке, плеере от Саши Скула шутки. Треки лучше саундтрека для утра и для обеда, для вечера, для дома, для дороги, для поебона. Не найти и не пытайся, пусть на старт вновь пласт срывается, а мы под Скулова сопровождение соберем груш для варки варенья.

ты похожа на хрупкую осень, что листвой золотит грусть туманов. Твоя нежность багровым закатом обнимает полет птичьих стаи, и мятежные в сумраке роси из костров огнекудрых шаманов бьется вслед серебристым раскатом, обрывая ворон хриплый край.

Твоя юность, как луч провиденья, ослепляющий хмурые будни, рассыпающий яркие искры на хрусталь родниковой души. И ветров оживают творенья, вороша на полях тем растуми, поздней тайной верша свои игры на холсте рыжегривой тиши.

повторяет Хари Кришна. Ее бабуля всю планету обошла. Старушку вроде бы не видно и не слышно. Искала миссию, а золото нашла.

детки, скворец. Он житель Пои. Небесный он скворчатель. Он гласных выключатель. Он крылоносец темных. Он радость обезьянь. Клюв его в меду.

речь. Ясно, понятно, о чем тут речь. Ответы пишут сдержанно ребята настоящие на службе государственной в одном почтовом ящике.

тебя, сучья, у него ментовская, а у меня блатная статья. У тебя, сучья, у него ментовская, а у меня блатная статья. Только тот, кто нормальный, пацан и мужик здесь в почете, в цене и в законе. А тот, кто своей жопой крутится привык, здесь навечно застынет в поклоне. А бля, у тебя случая, у него ментовская, а у меня блатная статья. У тебя случая, у него ментовская, а у меня блатная статья.

0: right?
1: Wrong! I believe in free everything!

7 here. I'm receiving you, over. Charlie Victor.

пих-пих-пих! Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти! Вот это да, вот это да! Надо его от общества изолировать навсегда!

0: до сих пор светло. И не беда, что навсегда детство ушло. Мама.
1: Yeah, some of y'all flipped like Wilson and forgot. What we're gonna do right here is go back. Way back.

выйдет у нас ничего. Я даже бросил составлять планы на следующий год. Хотя помню, когда был совсем щегол, казалось, что может быть проще, чем свернуть гору. А вот потом мудрость приходит и становится вообще похуй, когда видишь мир такой, каким он был придуман. Хуёвая копия декорации из картона. Ну и что, зато тут я дома. Так давай камера, моторы, пусть ночью глаза слепит звезд россыпь.

сотки поделал на моем паху штамп от водки, остался шрам. Даже шмары говорят, стыд и срам, улечу к семи морям. Но у меня горе, я поломал ламинированный лом об кроссовки. Вернулся под курткой с тусовки, на улице

скажу лоху хуй, с ху сую тебе в глотку хуй. Лачуги накурен, был ускорен, увезут на скорой. Найдешь сокровище наций, пришибли нации в мощь лошадь.

лошадь минетит, а дети фапают на Шевроле Лачетти. У меня течка, Маша девочка, приступ белочки, мои очки испачканы в месячных, на них села лесничиха. Чихаю от ВИЧа на Вадима Викторовича, он рычит, гадит птички на лысину в парке. Хапка под зонки храп бомжихи, устраиваю шухер на анусе. Все это шутки, харча в атласе, контурные карты крапленые, меняю пленку на фотике. От фапа на титьках отеки, хочу спеть с теткой соседнего падика. Она вроде педик, в адиках шастает, ее ебло ушастое, поебы, Коля всех подъебывает на елках новогодних. В сладкой вате нашел помаду и матерные слова на стенке матки. На щеке помадка или крем, очень сладко, какой пересадко. В саду отложил свои сайки, жую казинаки и заначки. Мой рот испачкан. Испачкан.

Анекдот такой вспомнил про самых несчастных мужиков на земле. Это кто? У кого давно на пол шестого. Вот, типа, знаешь, вот старичок забегает в аптеку. То есть, ну, смотри, мужик. Дайте мне жалобную книгу. А что такое-то? А у вас презервативы все время рвутся. И старичок такой дохленький рядом стоит. Вот-вот, они еще и гнутся. Ну, или, к примеру, приходит мужик в публичный дом. Такой, как коллега такой. Дайте мне, пожалуйста, 5 бабс. Коте 5, тебе одной много, урод. А какая вам разница, я же плачу. Ну, он забашлял, ему дали. Он 5 заводит в комнату. Вы двое держите мои ноги. Вы двое держите мои руки. А ты, 5, становись раком, подходи сюда. Ну, встала, подошла, он прям. А теперь отпускайте. Ну, короче, всем самым несчастным мужикам посвящаюсь.

пожалуйста, с неба эту тварь. Как ж задрали слабые люди, все время-то нужно им помогать. Для большинства отсутствия слова нет. Это наркотики, беспорядочные половые связи. Для меня бесконечное развитие, ограниченное только рамками фантазии. Прокручиваю жизнь как мясорубка, выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор моих несчастий и счастий, заказчик, распорядитель в аду. Прокручиваю жизнь как мясорубка, выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор моих несчастий и счастий, заказчик, распорядитель в аду. Я самый смышленый чат-бот на всем побережье. Смотрю на тебя уже давно без надежды. Будь готов к удару сбоку, будь готов к удару в лоб. Всегда будь готов, я вижу обреченность дальнейших разговоров. Бессмысленно оттягивать финал, мне просто не хватает.

живем. Меня очень обидело, впрочем, ничего нового. Дыши глубже, советует йог. Дыши глубже, хватит уже думать о других. Посадила себя на низкокалорийную диету, где ты запрещенный продукт. Убрала фотографии, отключила уведомления, улетела в другую страну. Архивирую переписки с людьми, когда все вдруг заканчивается, сохраняю наши слова в архив. Я говорила после своего концерта, что ради тебя готова завязать. Теперь музыка принимает меня обратно любою, как хорошая мать, что позволяет себе этот бесстыдный самозванец, вторгшийся в мои планы на жизнь и поднявший меня на столь острые ножи, скормивший меня моим же акулам. Земля идет из-под ног, и я тону, не умея плавать. Людей нельзя делать счастливыми, следующая станция

как мясорубка. Выдаю наиболее удобный продукт. Ты спонсор мой к несчастью, счастье, заказчик, распорядитель в аду. Я самый смышленый чат-бот на всем

0: Ben avant grannam.
1: Mulla yike.
0: Алкоголь разрушает тела, а безысходно разрушает души. Еще вчера на лице улыбка была, а сегодня твоя жизнь уже разрушена.

страна трудовая поет. Забудьте сердце, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не

Эти старые камни, старый добрый калик, истоптан вдоль и поперек ногами улицы, на которой мы росли. Ветра давно унесли грустные мысли тех, кто быть ним способен. Остались лишь мы с тобой, эти модные высотки, общаги, которые принесли нам столько счастья. Первая пипетка на лестнице у тебя на хате, пели первые песни, встретился с Катей, блядь, первая любовь, и потом тот адский аборт, нас ебашило, как клоуна на борт корабля. Вова хмурый употреблял, Борис школу прогулял, а кислый получил пиздюля в хабзе. И мы были, блядь, такие же, как все, но исчезли. Кто-то надолго сел, кто-то в землю зарыл. За нам с тобой уже за 30, и мы нелепо смотримся все на той же улице, возле тех же домов. Ошиваемся, такие же модные, а время уходит вперед, наши годы с собой берет, и только сердца все так же горят, ведь вечность, сука, где-то рядом. Однажды время умрет, и наши сердца горят, и за дверью ожидает вечность. И дико комичны те, кто напридумывал себе кучу дел, и идет куда-то в этом мире, а жизнь проходит мимо, но мы уже мертвы. Однажды время умрет, и наши сердца горят, и за дверью ожидает вечность. И дико комичны те, кто напридумывал себе кучу дел, и идет куда-то в этом мире, а жизнь проходит мимо, сука, но мы уже мертвы. Давно пропала вера во что-то светлое впереди, а мы наперекор времени продолжаем тут.

0: из пива сокола, лицо режут осколки. Кто-то говорил, у меня животные инстинкты. В космосе от вакуума выпадает сфинктер. Я как сфинкс всегда лежу и давно не имею носа. Космический правитель проткнул меня посохом. Вместе со славой славу на картон пожевали. На аукционе распродают королевские регалии и самодельный кусочек мыла. В пахучем ботинке шоколадка скрылась. Я поднимаю на ноги, сажаю на иглу. Глаза наливаются слезами, когда режу лук. И по орбите неспешно движется лук. От семечек распух аппендикс. Звонок в скорую только за деньги. На ногах скинхеды красные доктор Мартинсы. Пролетаю мимо Марса, прилепив на язык марку. И вернемся не сразу. Я пока скину тебе на стену ВКонтакте фото пазл. Хотя вести себя как девочка в угах нет никакой мазы. И вот мы отправляемся в Базель за параплегией и парой телесных леггинсов. Это наша с тобой элегия. В галлюциногенном лесу скрывается хитрая лиса. Около метро с пьянчугой так и тянет плясать. Вот так я провожу в одиночной камере вечера. Это был мой космический дифирамб. Я кашу под дуэт сосямба, хоть и пою из помойной ямы.
1: Растворил в твоей ротовой полости мочу с крабовыми чипсами. Я черномазый, не определился, кто я, Блац или Крипс. На мне хуйня какая-то висит из подручных средств, сластерил усы, одел кожаные тапки и смачно выпустил газ на зажигалку. Пара трюфелей болтаются в подштаниках, это подогрев на зиму. Узбеки умылись мочой из тазика, полиция едет на пазиках. У меня с детства мечта поссать в космосе и в невесомости задрочить свой член до посинения. А там на земле весной пахнет сиренью,

собираешь кедр в кедах, а мы нарисовали луну со свастикой. Рэпера пьют пуэр и умирают, стакан с мочой газированной, клизма с водой минеральной, бонаква 2 литра и килограмм мака.

0: поила колдовской травой. Все равно ты будешь мой.
1: Можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны, но еще остались на

0: счастья.
1: Размазали по полу бетонные страсти, в луже горя жизнь тонет, ожидая судьбу в море пробок и миллионных проб. Город пустых комнат и стеклянных колб.
0: Скрылось солнце за лесом скорби, ломит тело от боли. Смерть — это дело одинокое, взгляни на весь абсурд изнутри. А долго ли осталось транжирить эти дни?
1: Мы тут все жертвы одной мечты, одного разочарования. Ежедневно размышляем о выходе в никуда, когда чужие миры крепко спят. А потом все заново, время рвется как вата. Пора меняться, но не могу, в плену сижу маниакального психоза. В этом космосе климат слишком хуёвый.
0: В этом космосе климат слишком хуёвый.

тех, кто равнодушен к трупным пятнам. Полный карман опиатов и дешевых трипов для тех, кто желает из пучины вынырнуть и снова потонуть в той же пучине. Нам не помогут врачи, ведь нет пилюли порошков от ненависти к себе.

0: Республику Кома не откопать от снегов и никакие гондоны не отстроить. Там гостиничный комплекс, как на Алтае ушлый коммерс. Ты ищешь на плоскости, хотя нужно искать внутри меня. В атмосферных осадках моего мира, в самых глубоких и сырых котловинах. Раз в год эта местность оттаивает, и в мутных лужах моего нутра появляется портал. Прогнивший трап не даст тебе пройти, но сможет как сито пропустить серость и грязь и прочую присущую хуйню вашей обыденной жизни. Я там когда-то был лишним, потерялся в календарных числах, пал в себя, но выпали более низко. У души перегорел транзистор, не поступает переменный ток. Четыре стены и потолок, цитадель пороков. В моей республике давно все сдохло, нет любви и жалости. Я здесь как егерь людей отстреливаю, которые суют свой нос в замочную щель. Хуже энцефалитных клещей, а дальше еще плачевней. Вся духовность начинается с походом в Икею, а конец ее в постели. Каждый день по шаблону, работа и дом, и ты становишься жирный как боров, а я в своей республике обрастаю мхом.
1: Бывает, периодически тянет в небо, тогда высоту на дерево залезу непременно, и там прилягу, например, на самой верхней ветке. Когда захочется кушать, употреблю конфетки, какие-нибудь недорогие полусовковые трюфели. Буду находиться вроде бы в ступоре, но внутренне спокойно, свободно и весело. Не приходите в гости, вы мне не интересны. Совсем поднадоел весь ваш кудрявый социум. Я не хочу дарить вам смех, булавки и кольца. Я улыбнусь солнцу, я обниму ветер. Не буду знать, сколько стоит один квадратный метр. Пахнуло смертью, вам просто показалось. Мне тоже почему-то это просто показалось. Еще не время, слезу, сползу, и дальше ковыряться в этой жизни пойду.

родителей. Обнажи им душу и получишь счастье и ментальный дом. А потом они воткнут нож и сделают ремонт. Одна судьба на двоих — это кино или ситком, где цепляет только пилот. А далее плотный поток тоски и вомит. Люди поплавки и голод. Пиздец тут полный, Володя Путин. Мотайте на ус китовый, ведь в этом вся ваша суть.

0: замялись трусы под лосинами.
1: Падик убрав от газеты баночек Happy Lines под нуждика графию Бачинского и Стилавина. Твой братишка просил на ДР квадрокоптер. Мы с пацанами скинулись, получилось квадрокоп.

месте добро должно быть с кулаками. Это исключительно профистинг. В темном переходе пиздят патрулями за фальшивые авиза. Ищут гроубоксы тепловизорами.

прапорщик спалил, как вы ели сашими, с ним не поделившись васаби. Мы летим на Кавасаки, скоро потекут саки, зря так жадно пили веселый квас. Дед спит под лампой из кварца, на левацком корпоративе за стенкой.

все же братья и сестры Вачовски. Раз такой сильный, подними мой харчок. Но я шаркнул, подниму подошвой. Так не человек, а спонжик в стране, где всем не холодно, не жарко, где все решает Бенджамин. Откидываю процент, долго решали. Ожерелье Венеры и удавка вместо знака президента. Вот символы державы. Приписнул на говнодав перед бомжами. Демократия моей свободе угрожает. Россия.

0: общем, говорю. Давайте немножко войдем в контекст этого эфира, потому что все уже, скорее всего, забыли, об чем он был. Надеюсь, все смотрели анонс. Давайте, кто нам скажет, что мы сегодня, о чем мы сегодня разговариваем?
1: А кто? Я буду говорить?
0: Ну, наверное, ты у нас главный спикер сегодня.
1: Я тоже хотела задавать вопросы. Ну, ладно, придется разговаривать.
0: А кому мы будем задавать вопросы? Надо еще и
1: отвечать. Да, к сожалению. Мы сегодня поговорим про женщин в народническом движении, поговорим про ухождение в народ, откуда там взялись женщины, и поговорим немножко по персоналиям. Вот. Поговорим про известные фигуры и менее известные. И надеюсь, что у нас будет такой продуктивный разговор, где мы подсветим разные грани женщин в общественно-политическом движении.
0: Да, я напоминаю, что вообще это все планировалось как цикл эфиров. Где-то в прошлом году мы вроде как даже запустили эту передачу. Был у нас такой план, которого мы придерживались. Поговорили с Анастасией, да, про в целом про революционера, как, откуда они появились, откуда они взялись, что они делали. А вот спустя год, как обычно, мы сказали, давай вот скоро сделаем, и вот через год мы оказались здесь.
1: Вот они, работающие за эти женщины.
0: Да.
1: Что сказать, взрослые люди, нет времени на что.
0: Вот так. Я надеюсь, что следующий эфир тоже будет не через год, хотя бы...
1: Будем надеяться.
0: Через месяц. Я буду оптимисткой сегодня. Значит, давай, ну, тогда начнем сначала. Откуда взялись революционерки, мы немножко поговорили. Мы, правда, не затронули, насколько я помню, катехизис революционера, да, в прошлый раз. Ну, может быть, мы затронем его как-нибудь другой. А откуда появились народницы? И, может быть, надо начать даже не с этого, а с того, что такое народничество в целом.
1: Да, давайте с этого и начнем. Мне кажется, это хорошая вещь, чтобы вспомнить и напомнить такую школьную программу, и в которой нет места женщинам. В общем-то, мы там про них вообще не вспоминаем, нам просто диктуют политические кружки, мы такие, ага, и поехали дальше. А народничество, оно появилось в 70-е годы 19 века и просуществовало вплоть до начала 20 века. Я когда готовилась к эфиру, я увидела, насколько разнится образование в Санкт-Петербурге. Я все-таки закончила другой университет, но не в Санкт-Петербурге. Насколько разнится подход к изучению народничества. И у нас говорили, что... У нас была такая советская историография, говорили, что сначала был либеральный этап народничества, а второй этап был такой революционный этап народничества. Но современные историки...
0: Это классификация Ленина, насколько
1: да,
0: я помню.
1: Да, это классификация Ленина, все правильно. И у нас она держалась... То есть нам это говорили взрослые историки, да, взрослые историки нам рассказывали про это, никак ничего не обосновывая. Но на самом деле эта трактовка, она неверная и достаточно узкая, она не показывает всего разнообразия народничества. Вот. Соответственно, народничество, оно началось с небольших политических кружков, затем переходило в организации, сначала в союзы, затем в организации и затем в партии. Вот партия эсеров, партия, например, НСов и трудовиков — это выходцы из народников. Вот, соответственно, кто...
0: Сейчас глупый вопрос. Так. Эсеры, они же, по-моему, позже появились, да?
1: Да, они все примерно одновременно появились, так или иначе. Примерно все после раскола народной земли воли и так далее, они там трансформировались, и когда появились уже манифест. Егор, если что, меня поправь. Манифест, господи, Николаевский манифест, когда у нас появились официально политические партии.
2: А, про манифест 17 октября 2005 года.
1: Да, да, спасибо, да, спасибо, я вспомнил. Да, спасибо, я вспомнила.
0: Давайте введём контекст.
2: Тут вообще надо понимать, что, да, этот манифест, который является такой высшей точкой, да, первой революции, он, ну, узаконил, скажем так, партию, а вообще партии-то и немножко накануне тоже уже существовали, правда. Просто они не были, скажем так, зарегистрированы.
0: Ну, на нелегальной основе.
2: Да, но да, тем не менее они уже были, и в начале 20 века уже эсеровская партия была, хоть и она не представляла собой никогда какую-то стройную идеальную организацию. Да, угу. Да и большевики тоже не были идеальной партией ленинского типа, вот, по крайней мере, до где-то 18-19 года. Поэтому, конечно... Тут сложно говорить, было ли это уже партия, или это было все еще неким союзом кружков. Тут тонкая такая грань.
1: Это правда.
0: Так, а если не либералы и не революционеры, то кто?
1: В каком плане?
0: Ну, в плане ты говоришь, что народничество не настолько это просто делится.
1: Да, оно на самом деле оно очень разномастное. Оно разномастное по социальному наполнению. То есть там было очень много разных групп социальных, так и по политическому наполнению в том числе. Вот. Но в основном это были социалисты, ну то есть это были различные левые и либералы. Но либералов было, мне кажется, меньше, потому что тут, мне кажется, вот тут можно поговорить про то, какая была идеология вообще у народников. Вот. Соответственно, вообще у нас было как бы делится три направления в России. Это там... Егору больше вспомогать.
2: Течение, да?
1: Были три деятеля, идеолога. Это Бакунин, Ткачев и Лавров. И все у них была разная идеология. Но тут они все так или иначе сходились в каких-то таких трех направлениях. Первое то, что они отвергали капиталистический строй. Они говорили, что капитализм разрушает Россию, экономический строй. У России особый путь. Он разоряет мелкого собственника, мелкого, ну, в общем, крестьянина, который продает что-то там со своего хозяйства, превращает его в бедного пролетария, который вынужден скитаться там по городам, зарабатывать на жизнь. Растет, соответственно, расслоение, рост, получается такое расслоение общины и расслоение внутри общества и рост между богатыми и бедными. Вот, он только увеличивается, эта пропасть. Второй момент, они очень верили в крестьянскую общину, они верили в, ну, начитавшись социалистической литературы, мы их тут не обвиняем, вот, верим, они считали, что крестьянская община — это идеал для самоуправления, это как бы коллективное владение землей, и, соответственно, крестьянская община, она приведет нас к светлому будущему социализма. Нам ничего не надо выдумывать, вот у нас есть уже идеал, как нужно нам двигаться. И третий момент,
0: то
1: они считали...
0: с пролетариатом они как-то вот не сильно дружили, им больше крестьяне нравились.
1: Ну, вот тут важный момент, есть большие споры в историческом сообществе, что мы считаем вообще за пролетариат, когда он появился.
0: Ой, вот сейчас мы вот перессоримся сами с собой.
1: Мы точно знаем, ну, может быть, конечно, Егор меня поправит, потому что он больше специализируется на рабочих. По-моему, у нас пролетариат складывался как раз из-за объединения крестьян. Крестьяне уходили на заработки, ну, соответственно, в связи с реформой, они уходили, большие города зарабатывали там...
2: В идеологических спорах люди оперировали абстракциями, и действительно есть большая разница, вот на кого делать ставку, и вот марксисты тем и выделялись, что они делали ставку на промышленных рабочих и считали, что за ними, да, будущее. Но вообще народники немножко...
1: Нет, они взаимодействовали, конечно.
2: Да, то в частности, вот если почитать тексты американского историка Реджинальда, ну или Реджи, как его часто звали, Зельника, у него некоторые тексты переведены на русский, он как раз занимался рабочим движением 60-х, 70-х годов, ну, то есть вот это последняя, последняя треть, последняя четверть, то у него есть даже отдельная статья, если я правильно помню, о контакте народников, как они там пытались среди них агитировать, то есть какие-то контакты были, и, ну, по крайней мере, в Петербурге точно, хотя это не было основной работы, но тем не менее контакты были, и рабочие были в курсе, тем более, как Настя уже правильно сказала, многие это были, по сути, вчерашние или там позавчерашние крестьяне, так что с ними тоже взаимодействие шло, но только оно не приобрело такого масштаба, не было какого-то вхождения в народ, в городской версии, скажем так. Такого, конечно, не было, но кое-как контакты были. И более того, может быть, чуть забегая вперед, я скажу, что по именно формату взаимодействия вот эти народнические кружки, они постепенно же перекочевали в марксистские, то есть они были очень... Да.

0: есть это очень все тесно связано.
1: Да, мы никогда не можем, на самом деле, определить там по своей структуре, что, как это находилось, потому что все... Понимаете, такой период, он достаточно интересен тем, что политическое движение по факту только зарождалось, и у нас множество всего происходит с разных сторон, с разных направлений, и мы никогда не можем сказать, что вот это вот 100% вот так. Но тут еще и третий тезис, который был, естественно,

0: я согласна с Егором, что пропаганда была среди рабочих. Вот, например, София Бардина, она в том числе, в частности, ходила на фабрики и агитировала. Вот, на тот момент что-то были фабрики мужского наполнения, это не женские фабрики, но мы про это попозже поговорим. И третий момент, народники считали, что есть политический разрыв между тем, между политическим строем, который находится в кризисе, и обществом. То есть они считали, что общество, в частности крестьяне, они вообще не хотят никакой царской власти, что российское самодержавие как бы... Нет, спойлер, это было не так. Вот, и, соответственно, у нас появлялись разные политические кружки на основе этого. Они появлялись в университетах, они появлялись в женских, на женских курсах в том числе, и... Чем они занимались? Они занимались тем, что они изучали социалистическую литературу, они обсуждали будущее России и затем как бы стали между собой взаимодействовать так или иначе и поняли, что нужно заниматься просвещением народа, нужно поднять его на бунт. Вот, у всех были разные направления, то есть, скорее всего, одно из самых популярных было это пропагандистское такое направление, что мы вот сейчас вот поговорим с крестьянами, они все поймут и поднимут бунт, и все заживем хорошо, вот.
1: Ну, как-то вышло не очень, да?
0: Ну, вышло не очень, да.
1: Не совсем.
0: И это достаточно было массовое такое движение, которое в 76 году привело к множеству арестов, но и в итоге...
1: Дело что-то там
2: 193,
0: да, все верно. И многих арестовали, соответственно, начались долгие процессы, потом еще к этим процессам появлялись другие процессы, и, в общем, потом все это привело к...
1: Осталось только прихуять монитор.
0: Все правда. И, в общем-то, вот кто такие народники, мне кажется, что в целом мы вспомнили про них. И, ну, если, может быть, охота что-то здесь добавить, Егор?
2: Да, но я бы еще сказал здесь, что вот как Настя уже отметила, да, политическое движение только-только зарождалось, поэтому какая-то вот, скажем так, каша, да, она была присуща, да и некоторое время и после, но и государство тоже только-только училось как-то взаимодействовать с революционным движением, даже не только взаимодействовать, а хотя бы понять, объяснить самому себе, а что же вот все это такое, и особенно в 70-е годы, когда еще не было там в уголовном уложении даже там понятий, да, там какая-то революционная деятельность, там стачки, да, вот даже еще это не было как-то классифицировано, да, не было еще какой-то конкретной статьи, да, то это возникало, вызывало вопросы, споры, ну, как вот юристы часто говорят, там власть правоприменителя, да, много решалось от того, как конкретный чиновник, конкретный там руководитель местного там жандармского управления решит, но тем не менее вот эти дискуссии, они были, и государство тоже только-только вот в этом направлении какую-то свою политику, свое отношение формировало. И если так очень грубо сводить, в целом во всех подобных движениях государство видело опасность, видело зарю революции, то есть в каком-то смысле можно сказать, какие-то вот эти революционные зерна и вот этот революционный рассвет государство видело даже раньше самих революционеров. И вот эти некоторые, я бы сказал, страхи, да, они тоже в каком-то смысле программировали и настраивали государство, да, радикально против таких людей. Хотя они, в свою очередь, они не все были уж очень радикалами, и там тоже есть у них споры не только вот чисто идеологические такие, знаете, воздушные, но еще и тактические. Надо ли там применять террор, например? Надо ли власть свергать насильно или ненасильственно это делать? И это тоже был один из водоразделов, который, наверное, на практике был более важен, ну, как мне лично кажется. И государство их всех, грубо говоря, записывало во врагов и соответствующим образом боролась. И это тоже отчасти ну, предопределило, что революционное движение в России только радикализировалось, и вот этот разрыв только-только усиливался, и вот начали 20 века, произошло то, что произошло.
0: Да, все так. Согласна.
1: Да, давайте для того, чтобы прям совсем расставить все точки над «и», да, все вот эти вот вопросы закрыть, которые у меня там в голове вертятся, народники и народовольцы. В чем разница?
0: Ну, давайте. Народники — это те, кто занимался хождением в народ, то есть, получается, 70-е годы, и там до какого-то момента они так или иначе ходили там до конца 80-х, то вплоть до ареста лидеров вообще народников. И, соответственно, с 79-го года у нас произошел в Воронеже раскол земли и воли организации,

0: которая, соответственно, радикализировала одно крыло, и у нас появились боевые летучие дружины, которые занимались народническим террористом. Господи, народовольческим террором. Террор. Да, революционным террором, можно так уже называть. Вот. А что еще хочется сказать? Кстати, забыла добавить, что еще все политические кружки, что очень важно пометить, когда мы будем переходить к непосредственно к женщинам, они прежде всего они строились на принципе равноправия. Вот.
1: Что такое принцип равноправия?
0: Принцип эгалитарности, неважно какого ты пола, ты делаешь революционное дело. И на принципе федеративности, то есть все кружки между собой автономны, и они просто уважают друг друга и действуют сообща. И третий принцип — это...
1: Как они между собой договаривались?
0: Так и договаривались. Так и договаривались. Ну,
1: то есть никак?
0: Какие-то совместные действия предпринимали, там, по пропаганде или куда-то ходили, отправляли как-то совместно вместе, просто предпринимали совместные действия. Вот, по совместной договоренности. Вот такое определение я сейчас только что вывела. И третий момент...
1: Ну, ладно, это не тема нашего эфира, так что я думаю, ничего такого, что мы немножко ее не проработали. Третий момент.
0: Да, и третий момент, который я уже забыла. Вот так. Значит, федеративность, равноправие и... Ну и какой-то третий.
1: Какой-то третий. Ничего, нормально. Я думаю, уважаемые слушатели, возможно, напишут это в чат. Только я сразу оговорюсь, у нас тут ни у кого нет интернета, кроме товарища Павла. Поэтому мы не видим, что происходит в чате, а Павел слишком занят кручением вертушек. Поэтому, к сожалению, возможно, вот вопросы мы сегодня немножко пропустим, но если у кого-нибудь появится вдруг из нас интернет, мы обязательно посмотрим в чат, посмотрим, что вы там записываете, что вы там пишете. Ага, вот я уже вижу, будет ли запись эфира. Будет запись эфира, да, вот товарищ слушатель спрашивает. Обязательно, даже несмотря на то, что сейчас происходят обрывы, вот это вот все, запись будет. А что там, дальше есть что-то? Нет, ничего дальше нет. Ну и отлично. Так, значит, третий фактор.
0: Третий принцип.
1: Отлично, вот пока
0: нет никаких уставов и официальных программ. И все решения принимаются коллегиально.
1: Консенсус.
0: Вот. Да, потому что очень боялись опыта нечаевщины, где была некая иерархия, где было все немножко все стрёмно, и все пугало молодых людей, поэтому здесь все принималось коллегиально, какие-то решения принимались совместно. Вот. И это все способствовало тому, что... Ну, потом мы впоследствии будем говорить о женщинах, и это очень важный принцип для

0: слава богу, если кто-то знает фигуру Софьи Перовской, а остальных мы знаем отдаленно, что-то где-то слышали, но в целом мы знаем вот только Софью Перовскую, которая была таким, ну, легенда, что сказать. Вот, что...
1: Кстати говоря...
0: Задумалась про легенду.
1: Кстати говоря, да, о легендах. Я вот на своих экскурсиях, когда там у нас есть кусочек, и мы говорим об участии женщин, в революционном движении тоже всегда спрашиваю, кого вообще из известных, там, неважно уже, там, большевички, революционерки, эсерки, кого угодно, кого можете перечислить. Вот, да, регулярно вспоминают Перовскую, Засулич. Это
0: Фигнер,
1: из тех, кто...
0: Фигнер.
1: Ну, это если уже далеко, скажем так, сразу заходить. Да, да, Фигнер. Каплан часто вспоминает еще, потому что, ну, она стреляла в Ленина, ну, это, собственно, единственный такой вот громкий факт. Вот, чуть реже вспоминает Спиридонову. Еще редко, что для меня, кстати, удивительно, вспоминает Калантай, хотя вроде бы женщина-министр.
0: Легенда.
1: Да, тоже легенда. Иногда...
2: А Крупскую тоже, да, не вспоминаю?
1: Когда как? Вот я даже иногда подсказываю, что она очень близка к Ленину.
2: Была такая, знаете, вот есть, короче, такая фабрика, да, кондитерская.
0: Ну, шоколад.
1: Я даю другие подсказки, но так или иначе, даже когда у нас большие группы, там 10-15 человек, ну, вот где-то, ну, чуть меньше 10 имен набирается, вот на пальцах двух рук можно посчитать, и вот из тех, кто, скажем так, ранние, то вот, ну, максимум, да, Перовскую и Засулич, и действительно это может быть наследие не только там школьной программы, но и даже вот вообще топонимики городской, сложно найти там улицы или площади вот в честь таких революционерок, даже в целом, даже мы не деля, да, на вот эти этапы.
2: Да, это правда,
1: вот,
2: кстати.
1: И конечно, мы...
0: У меня слеза течет, подождите.
2: Да-да-да, такой камин-аут вообще вот в феминизме, да, очень часто обсуждается, да, вот такая вот тема, что... Очень мало там улиц названо в честь женщин, что-то самолеты не называют в честь женщин, да, вот это вот, может быть, кому-то это покажется, ну, какой-то странной предъявой, но вообще-то, почему улицы в честь женщин-то не названы?
0: Не знаю, я постоянно смеюсь этого момента, но это не смешно, смешно и не смешно одновременно,
2: да,
0: что
2: да,
0: улица Калантай и Дыбенко проходят параллельно друг к другу. Я все понимаю, что вы поугарали, но и так же. Короче, отстой. Но если возвращаться к народницам, как они вообще там появились, на самом деле важно сказать, что у нас появляется университетская реформа, которая все-таки высвобождает независимость, ну, какие-то независимую деятельность студентов или автономную деятельность студентов, как вам угодно. Вот. И... Что вы все?
2: Не-не-не, мы просто тоже вот немножко отвлеклись на чат. Там тоже один товарищ слушатель, уважаемый, который у нас уже, которая у нас была на эфире как-то раз, говорит, что с ней все в порядке. Она, в общем, взяла кусок мяса из холодильника. Мы надеемся, что тебе вкусно.
0: Понятно, понятно.
2: Так что пятиминутка отвлечения на чат.
0: Так, возвращаемся к нашим народницам, к нашим. Соответственно, у нас, получается, политические кружки возникали в университетах и возникали также на женских курсах, которые стали открываться. И такой кузницей женских кадров это были женские курсы, как я уже сказала, например, Аларчинские курсы, которые были открыты в 69-м году. Чуть позже, даже чуть раньше, по-моему, были Аларчинские курсы открыты. Затем московские высшие женские курсы, владимирские курсы, и уже совсем в 79-м году позже это бестужевские курсы или высшие женские курсы.
2: А чему там учили?
0: Таким же прикладным профессиям, как и в университетах.
2: Mm.
0: Ты могла стать народной учительницей, могла стать фельдшерицей. Ну, в основном такие прикладные профессии, вот.
2: Ну, и... как колледж, да, получается сейчас?
0: Можно и так сказать, но это, скорее всего, какое все-таки университетское образование. Mm-hmm. Вот, это все-таки высшее образование. И женщины получали образование за рубежом, например, в Цюрихе. Соответственно, и
2: а
0: там.
2: Тех, кто побогаче.
0: Ну да, тех, кто побогаче. И, соответственно, и тут, и там у нас появляются политические кружки женщин, которые обсуждают социализм, которые обсуждают левые теории, левых теоретиков и обсуждают еще и равноправие.

0: и они начинают как бы свою деятельность по факту одновременно. И что у нас происходит? У нас появляются первые политические кружки, например, кружок чайковцев. И он возникает благодаря и многим женщинам, отдельно, в отдельности это благодаря Ольге Шлейснер, которая объединила по факту кружки. В Валашских кружках учились на тот момент времени Софья Перовская, Софья Лешерн, учились сестры Корниловы и много других женщин, и вдруг они решили организовать свой политический кружок, в котором они читают, ну, в которых они просто вот обсуждают, что происходит вообще. И Ольга Шлейсни решила, что ей не хватает ну, еще какого-то дополнительного политического образования, она уходит, не уходит, она просто параллельно посещает, я так понимаю, кружок Марка Натансона, и они знакомятся там и понимают, что а чё они раздельно это делают, кружки. Ну, нафига так делать? И Ольга Шлейснер идет к Софье Перовской, к лидерке кружка, и говорит: а чё мы тут сидим? Давайте объединяться, надо что-то делать. И Софья Перовская такая говорит: ну, нет, мужчина, нет. Я не буду, ну, ничего-то не хочется, с ними ничего делать.
1: Не могу
0: Вот.
1: ее винить, да.
0: Ну, факты вообще, легенда. И она говорит: ну, потому что они неблагонадежные, все революционеры. Ну, была такая, как бы, все равно легенда, не легенда, а как стереотип, что все равно революционеры, и байка это государственно распространяет, что революционеры это такие вот еще там занимаются промскуитетом, и вообще они, ну, занимаются непотребщиной в том числе, и,
1: Ну, маргиналы, в общем, да,
0: ну, в
1: такие
0: общем,
1: во всем прям маргиналы,
0: В консервативной
1: если то, что...
0: литературе, в консервативном дискурсе, в журналах вообще обвиняли женщин, что женщины, которые занимаются революцией, или даже в том числе женским движением, что это вот мужчины все. То есть они их вот там как-то наускивают, и женщины идут в движение. Но на самом деле это не так. Вот.
1: Погоди, женщин наускивают мужчины или
0: Да,
1: женщины
0: да.
1: становятся мужчинами в революционном
0: Нет, нет, их вот
1: движении?
0: мужчины наускивают, что
1: Ага.
0: нужно становиться революционерками, вот, что это все, в общем, от лукавого. Это вот не сами женщины в своей голове сложили, да, 2 плюс 2, а это вот мужчины.
1: Мне кажется, это до сих пор так, что вот
0: Ну,
1: феминистками
0: конечно.
1: становятся, потому что вот мужики такие твари, вот значит, тебя травма, это все из-за мужиков. На самом деле ты не сама. Ну, видимо, вот видите, все проблемы, не все стереотипы, они до сих пор как там было, так и сейчас есть.
0: Да, все так. И во многом Софье Перовской было на тот момент 17 лет. Вообще средний возраст народниц от 15 до 21 года, то есть это крайне молодые девушки, девочки-подростки даже, если мы будем говорить с высоты наших лет. А так средний возраст народников был, ну, варьировался где-то вот от, получается, первого курса до последнего и еще старше товарищи, которые выпустились. Ну, вот так, скажем так.
1: Ну, то есть молодые и злые, все как мы любим.
0: Да, общественно-политические движения, они полны студентов, они полны молодых, молодежи, так что это абсолютно нормально. И, соответственно, женщины, ну, в общем, как я сказала, с 15 до 21 года, Софья Перовская была на тот момент 17 лет, и она достаточно, ну, так, с пренебрежением относилась к революционерам, она говорила, что они все бабники, вот, ну, как бы, в чем не права, я шучу, вот, соответственно, ну, в итоге Ольга Шлейснер уговорила Софью Перовскую, и кружки объединились. И таких примеров было множество. Еще за рубежом у нас был кружок Фричи, это в Цюрихе. Там уже была Вера Фигнер, Софья Бардина, Каминская,
1: Знаем таких.
0: Субботины, сестры аж трое, и мать у них революционерка. Ну, легенда. Родила трех революционерок. И они тоже после того, как... ну, там вообще совсем некрасивая история. Произошла с кружком Фричи, правительство Российской империи, оно выпустило ноту, что все женщины должны из Цюриха вернуться, ну, кто учится сейчас в университетах, и это почему так сделали, потому что они опасались вот этой вот политического влияния на
1: Что
0: них.
1: сейчас они там все научатся в своем Цюрихе, как приедут обратно, как
0: Да.
1: начнут делать.
0: Да, как приедут из этой своей Европы и начнут тут заниматься. И их всех нужно вернуть срочно на родину. И женщины, там их было 12 человек, они восприняли это как личное оскорбление и сказали, мы вернемся и...
1: Как начнем делать непотребство?
0: И они так, ну, они и начали это делать. Они вступили в политические кружки.
1: Вот. Да, я бы тоже от противного пошла. Ах, гады, значит, не даете мне делать непотребство, я их еще буду делать.
0: Ну и, соответственно, София Бардина и Каминская, они как раз вошли в кружок чайковцев, но в московскую только ячейку. Они занимались пропагандой среди рабочих, кстати. Вот. И таких кружков было очень-очень много. Если говорить про численность, обычно же интересно, сколько было человек-то? Мы так говоришь, много-много, сколько это много? Примерно исследователи насчитывают 1/3, то есть от кружков 1/3 они возглавляли, 1/3 они составляли в политических
2: кружках. Это примерно
0: кружках.
2: Сколько 1/3? Это сколько?
1: 1/3 от всех народников. Ну вот...
0: Я не умею считать, простите.
1: Мы не умеем считать. Я думаю, что мы не умеем считать. Еще у нас Википедия не открыта.
0: Ну, смотрите, всего летом 1974 года было арестовано около 1600 участников хождения в народ. Среди них 770 дел судебных было всего. Среди 770 судебных дел 158 принадлежали женщинам. То есть это 20% женщин. И только 40 женщин предстали перед судом. Примерно 1/3. Ну, Стайц, по крайней мере, и Юкина пишут про 1/3. Ну, я им верю. Я верю всему, что пишут эти историки.
1: И Юкина это вот, которая написала про женское движение, в принципе, да,
0: да,
1: в России.
0: Да, да.
1: Да, я думаю, что мы скинем эту книжку для того, чтобы все могли ее почитать. Отличная книжка к записи, к эфиру. Запомните, а то я забуду. То есть получается, у нас было много-много кружков, потом они стали одним большим кружком. Ну, условно,
0: ну,
1: да,
0: это были все разные кружки, то есть они так или иначе взаимодействовали между собой, и все так или иначе приняли решение, что нужно ходить в народ. Для чего ходить в народ? Просвещать крестьян и поднимать их на революцию, на бунт. Их нужно только как бы подтолкнуть. То есть еще важный момент, почему-то мы про это не сказали, получается, участники кружков, они переодевались крестьянами, рабочими, uh-huh. там, не знаю, поденщиками, или, наоборот, уезжали в деревню работать как фельдшера, как врачи, как учителя, и, соответственно, через свою работу они пытались вести пропаганду. Естественно, что это не всегда удавалось, потому что крестьяне на раз-два их раскусывали, что они притворяются кем-то. Там вот условно... там до смешного доходило, что крестьянин, например, спрашивает, чей будешь? И участники кружков такие, ну, в смысле, чей будешь? У нас же, ну, я не принадлежу никакому помещику. А чей будешь, это значит, как тебя зовут? Соответственно, там, на самом деле, было очень много смешных историй, но и очень печальных, которые закончились там арестом, когда крестьяне...
1: Ну, доносили же, наверное, да.
0: Да, конечно, потому что все это страшно, на самом деле. К тебе приходит человек, начинает говорить про то, что ты плохо живешь. Давай что-нибудь с этим сделаем. И он такой, извините, можно я пойду картошку копать? Ну, я очень утрирую, конечно же, но...
1: Дело-то в преодолении недоверия. Если к тебе приходит просто какой-то человек с улицы и говорят, ну, в общем, давай, все, вот, свергай царя, как-то, наверное, это не очень хорошо звучит для тебя.
0: Да, была как бы летучая и оседлая такая пропаганда. Летучая — это когда вот просто какие-то рандомные лекции или рандомные какие-то, не знаю, там, прокламации, какие-то рандомные лекции, кружки, что-то такое. И была оседлая — это когда вот люди уже ехали в качестве кого-то в деревню и там работали, везли свою пропаганду. Как это делали, собственно, революционерки, как Софья Перовская, Екатерина Брешко-Брюшковская, как Ольга Шлеснер. Ольга Шлеснер закончила, ну, то есть она прям акушерка, и она ехала, mm-hmm. ездила в деревню, как, получается, акушерка, и принимала роды у женщин там. Поэтому, ну, и вела пропаганду. Все успевала. Наверное, у нее высокий гемоглобин.
1: И все вот эти вот перечисления женских персоналей, я так понимаю, это спойлер к нашему следующему блоку, да, про биографии или что, что у нас там по плану?
0: Да, можем поговорить про это.
1: Мы поговорим про биографии после музыкальной паузы, а то

нас Егор тут еще заскучал, он тут пытается поймать интернет, у него не получается. Поэтому давайте поставим что-нибудь веселое, чтобы и нам было приятно, и вам было приятно, и Егор не в телефон наконец-то смотрел. Вот так я его спалила. Что у нас там есть из списка треков? А, ничего нет? Нет, все есть. Значит, давайте я немножко расскажу про, что у нас сегодня играет. У нас сегодня мы решили, что каждому нашему эфиру мы будем что-то интересное вам ставить из женского вокала. И вот сегодня у нас такая вот группа, называется Skint, которая поет о маньяках, убийцах. Так что наслаждайтесь. Сейчас мы вам что-нибудь поставим. Давай, наверное, Ричард Рамирес. Пусть будет Ричард Рамирес.

0: Я пытаюсь сесть.
1: Мы в эфире.
0: Мы в эфире? А, отлично, я как раз села. Идеальный тайминг. А сейчас у нас небольшой блок, получается, будет про... Ну, небольшой, это наш основной блок.
2: Очень важный.
0: И очень важный. Ну, естественно, это очень важно, потому что никто не знает никаких женщин. Да, вот Егор уже говорил, 10 персоналей в лучшем случае набирается. Так что... Наш самый важный блок начинается сейчас, и начинается он с кого?
1: Я думаю, с Ольги Шлейснер, которая объединила кружки.
0: Тот, который уговорила, да?
1: Да.
0: Ну ничего, мы нормально, потерпим мужиков немножко, нормально все.
1: Ну, чтобы вы понимали, чайковцы жили в какой-то... Да? Представители. Жили в какой-то вонючей казарме. До прихода.
0: До прихода женщин, да, потом они там их отмыли, да.
1: Делили там, ну, в общем, я не знаю, как они там жили, но минус вайпы. Мы, конечно же, шутим, утрируем, если что. Да, про Ольгу...
0: Страйки-то пришлют за то, что мы мужчин ненавидим.
1: Это база.
0: Ну вот Павел говорит, ничего, нормально, ненавидьте нас.
1: Да мы никого ненавидим. Так. Так, просто придуриваемся.
0: Так.
1: Так, мы начнем разговор с Ольгой Шлейснер. Тут важно обозначить, что вообще все персонали, какой был социальный, какая была социальная когорта женщин, и вообще не только женщин, и мужчин, среди людей, кто ходил в народ, это прежде всего представители дворянства, интеллигенции, некоторые разночинцы, но женщины в основном были дворянки.

0: и появлялись уже и работницы в их рядах, но это уже было позже, это уже было после 70-х годов, ближе к 80-м. Вот, и важный момент, да, когда появлялись уже работницы и крестьянки иногда, то часто женщины исключались из политических кружков, потому что отвлекали якобы мужчин от политической работы. Хотя женщины хотели заниматься тем же, хотели самообразовываться, но их исключали.
1: Прошу прощения, отвлекали в каком смысле? Там, не знаю,
0: Ну,
1: перебивали на собраниях
0: нет, ходят тут, отвлекают.
1: или как? Ну, известно как-то чуть более подробно, что
0: Ну,
1: значит отвлекали?
0: отвлекали в плане того, что женщины могут приходить туда, не знаю, условно, какие стереотипы обычно про женщин, что мы туда приходим, зачем? За
1: Мужа найти.
0: мужьями, и мужчины не занимаются политикой, они занимаются ухаживаниями, а им такое не надо. Ну, в общем, это все очень такое базово-стереотипное, хотя это не было, ну, таковым. Женщины приходили заниматься политикой. Да.
1: А их вот выгоняли, их изживали, что ли, из...
0: Нет, просто исключали.

0: никто никогда не вспоминал. И если женщина страдала, и женщина страдала в том числе, это же, ну, вы сами понимаете, женщина, дворянка идет на завод, и начинает пропаганду среди мужчин-рабочих. Что она получает от мужчин-рабочих? Улюлюканье, присвистывание, о, женщина говорит, разговаривает про марксизм.
1: Ну, вот. это она... сейчас, по-моему, называется как там, присутствие женщин в отраслях, где доминируют мужчины, да, насколько я понимаю, сейчас термин вот такой вот.
0: Но тут дело не в этом, а дело в том, что они же приходили на заводы вести пропаганду. Это могла быть какая-то просто лекция или что-то, какой-то политический кружок, собрание после работы, и женщина ведет какой-то спич. И вместо того, чтобы, там, не знаю, слушать какие-то вопросы по существу, ей говорят, какая ты красивая. Или, например, они могут приставать на заводе, если она работает рядом. То есть заводы не были часто гендер-нейтральными. На заводах, например, на ткацких работали рядом мужчины и женщины. Домогательство. Они не будут про это говорить своим товарищам по партии. Товарищам по организации. Они не будут про это говорить про это значит...
2: Имеешь в виду, девушки не будут вот делиться вот этими историями?
0: Какого-то оттенка, хотя это политический...
1: Да, вот так. В гендерно-нейтральном таком кругу, то очень сложно быть первопроходцем в этом плане.
0: Да, но плюс еще не было соответствующей литературы, на самом деле, по этому вопросу. Мы читали, они читали Герцена, Чернышевского, они читали Писарева, они читали Маркса.
2: Некрасова.
0: Да, вообще всех читали. Но там же не было вопроса, что тебе делать, если у тебя рождается ребенок. Да, как бы в революционном поле, скажем так, что с ним делать? И женщин что делают? Они отдают своих детей просто родственникам и, соответственно, занимаются дальше политикой. Никто не придумывал никакого... Не то, что не придумывали мер поддержки, ни мер поддержки невозможно вообще в подполье, но, например, вопросы контрацепции ложились на плечи женщин.
1: Скажите, дядя, разве ж даром? 5 месяцев ты его вынашивала. Даром, а в душу
0: ранила Москва. Но дело в том, что это все накладывает отпечаток на твой опыт. Мы кишлаки, а в гали брали, а вы... Да, ну и в партии. Умываясь, косили мразь, наверняка...

0: За нищету в универмаге.
1: Заметалась и ни к чему не приводила. Соответственно, у нас в левой партии долгое время находились женщин. Вот.
2: Так, погодите.
1: Я, кстати, писала про это в своем канале. Можно почитать.
2: Минутка самой рекламы. Но вот мне тут пишут, на самом деле, мне очень долго показывали, я ничего не понимала. Нам говорят, что у нас обрывы. И нужно немножечко

0: перейти в режим радиомолчания, поставить опять какую-нибудь песенку или кого, или что?
1: За дебилизм и критиканство, что слишком прочно прижилось.
0: Ну, давайте тогда что-нибудь решать. Может быть, мы уйдем в офлайн. Все-таки допишем это как-нибудь офлайн и выкинем. Правильно я говорю? Прям совсем обрыв. Ну, короче, ставь тогда еще одну песенку, и мы попытаемся.
1: Корысть за то, что в моей эпохе утерян ум.

0: Да, отлично, все идет. Значит, мы все-таки немножко, не знаю, поломали, продрались сквозь эту глушилочку, но если нас все-таки опять посадят в какой-то бункер непробиваемый, из которого вообще нас не будет слышно никак, а это можно сделать, вот сейчас за нами придут и посадят, свинцом обобьют, и не будем мы вообще вещать. Это может случиться, поэтому мы попытаемся уйти в офлайн, дозаписать этот эфир в виде там, частично в виде подкаста, и это все выложить в записях. Поэтому мы надеемся, что все будет нормально, и мы закончим этот разговор прям вживую вместе с уважаемыми слушателями. Но если не получится, вот вы предупреждены. А мы возвращаемся к Ольге
1: Да,
0: Шлейзер.
1: мы даже немножко отвлеклись, а я хотел бы вообще добавить, просто тут как раз перерыв, прямо в тот момент, когда я захотел что-то сказать. Вот Настя говорила о том, как встречали, скажем так, да, какая реакция была у тех же фабричных рабочих на вот таких пришельцев, я бы так сказал. Здесь я бы от тебя добавил, что имеет значение не только пол, да, не только то, что это были женщины, и что их могли вот, ну, таким образом, да, встретить, как вот Настя описывала. Важно и то, что это, в принципе, такие вот и мужчины, и женщины, которые, вот такие агитаторы, приходили на какую-то, скажем так, закрытую территорию, или даже если они устраивались, все равно они могли восприниматься как чужаки, особенно если они начинали какие-то вот эти крамольные речи толкать, и даже, ну, даже максимально маскируясь под своего, да, старались быть в доску своим, все равно что-то в них выдавало, что они что-то такое знают, да, чего не знают остальные. И поэтому здесь могла быть такая реакция не только из-за вот каких-то таких гендерных перегородок, но и, в принципе, внутриклассовых, их было очень много, да, и других. А также вот насчет того, что бывали, да, вот всякие такие неприятные случаи, и что это порой не становится прецедентом. Вот далее я могу судить по более поздней эпохе, вообще какие-то такие конфликты, они могли получить серьезную огласку, в частности, если вот был какой-то там харассмент, какие-то домогательства или даже изнасилование, и коллектив, даже будучи мужским, об этом узнавал, то это могло быть поводом для какого-то собрания, обсуждения и даже иногда достачек. Пример более поздний, но тем не менее для того, чтобы немножко так вот как бы оттенить, да, то, о чем мы говорим. На механическом заводе Людвига Нобеля, вот на Выборгской стороне, в разгар уже Первой мировой войны, в одной из мастерской, где делали то ли гранаты, то ли такие какие-то капсулы, ну, в общем, оружие делали для фронта. И мастерская была, ну, такая, она полуженская, полумужская, там, потому что работа не очень сложная. И там один из мастеров как-то некорректно себя повел. Там документ там умалчивают, что именно произошло, но какой-то намек на харассмент там был. И вся мастерская остановила работу, все там собрались, стали обсуждать, видимо, речь про то, что надо уволить. Ну и там, конечно, контекст военного времени, и эту мастерскую сразу закрыли, но это вызвало еще большую реакцию, это переросло в настоящую забастовку. Вот, казалось бы, из одного такого частного конфликта. Естественно, там еще прибавилось целый пакет требований, и все актуально, все оно вылезло наружу, но тем не менее этот случай не остался вообще незамеченным. И на других заводах тоже такое происходило. То есть все-таки среди мужчин какая-то часть все равно понимала, что ну вот это ненормально, с этим надо что-то делать, особенно если это от руководства исходило, да, там мастер или кто-то еще вел себя неподобающим образом, то это находило реакцию. И то есть со временем все-таки какое-то понимание становилось, что это все-таки тоже люди, и к ним нужно относиться нормально. Нормально, но я максимально тоже, да, утрируя.
0: Ну вот, смотрите, товарищи слушатели, получается, аппетит приходит во время еды. Вот ты начинаешь защищать какую-то свою коллегу, да, по работе, а потом это все перерастает в забастовку, и вот вы уже свергаете буржуя.
1: Но одно за другое, и видите, то есть это могло бы очень быстро трансформироваться в уже такой более серьезный протест.
2: Тут еще вопрос тоже про класс, что женщины могли именно из работниц могли куда-то не принимать в политические кружки или не воспринимать их серьезно в качестве кого-то, потому что женщины-работницы считались как бы отсталым элементом. И это потом вот эта вот их якобы отсталость, она потом фигурировала во многих программах и считалось, что женщины-работницы, крестьянки вообще ничего не понимают. На самом деле они все понимают, просто тут вопрос в другом. Как бы не в каком-то, может быть, как сказать, потеряла мысль.
0: Ну, им еще быть же надо вести.
2: И в класс, и в гендер, и в множество разных факторов, в которых складывалось, что женщина вытеснялась из политического пространства. И женщинам-работницам и крестьянкам некогда было восставать, некогда было бунтовать, потому что, во-первых, ты боялась лишиться, если у тебя нет детей, ты боялась лишиться работы, а во-вторых, если у тебя есть семья, то ты лишалась, ну, все равно твоя семья лишалась большого заработка. Mm-hmm. То есть если у тебя еще мужчина идет в политические кружки, твой муж, то тебе страшно, потому что сейчас его арестуют, и все, на твою маленькую зарплату никто не проживет. Соответственно, женщины-работницы, которые были замужем за рабочими, они тоже негативно относились к народникам, которые приходили, говорили им про высокое будущее, и женщины не отпускали их кружки. Соответственно, у революционеров и складывалось такое впечатление, что женщины-работницы — это какие-то отсталые, которые ничего не понимают, у нас здесь высокая политическая борьба, а вы тут со своими кастрюлями.
0: Кстати, про вот это вот можно почитать в брошюре Надежды Крупской «Женщина-работница», если кому интересно, она про это тоже упоминает.
1: Я бы тут еще добавил, прошу прощения, вот про бездетных работниц, вот эти ограничения, тут уже еще нужно понимать, что многие из них вот только-только приехали из деревни и их отправляли на заработки, чтобы они туда в семью давали копеечку. И я не помню, говорилось ли это на прошлых эфирах, у женщин до 21 года не было паспортов, вот в нашем современном понимании. А им выписывалось, ну, я бы это сказал, рабочие визы такие ограниченные на год, если я правильно помню, выписывал сельский староста по ходатайству мужа, отца, ну, в общем, старшего мужчины в семье. И девушек отправляли. И вот если по тем или иным причинам, неважно, там, забастовка или еще что-то, ты переставала отправлять копеечку в деревню, то тебе просто этот паспорт не продлевали, и, значит, в какой-то момент тебя полиция просто может выслать административным порядком на родину. А на родину, как бы, мужчинам и женщинам не особо хотелось возвращаться в эту деревню. То есть в стихах и в там прозе вот эта сельская пастораль, она была, но вот в реальности, конечно, мало кто хотел вот туда возвращаться. И это тоже важный такой социально-экономический фактор, который редко вспоминают.

0: как из Москвы-то в регион тоже не хотят возвращаться сильно.
1: Да. Ну и к этому тоже можно добавить, что и женщины-работницы боялись протестовать. Вот если мы вспомним такую Селецкую Гликман, она как раз пишет про это, что восставать против... Обычно были требования экономические. Это повысить зарплату, пожалуйста, можно, мы не будем работать 16 часов, спасибо. И вторые, но никто не говорил про харассмент, никто не говорил там про какие-то такие вещи, которые... Да даже просто про какие-то базовые социальные вещи, как кормить ребенка, или можно ли отлучиться с работы на час, чтобы покормить ребенка, например, если у тебя грудничок, условно. То женщины не понимали специфичные проблемы пола, они просто отмалчивались, и если они не говорили про них, то это значит, если ты говоришь про них, то ты, значит, снова восстаешь против своих же товарищей, своих коллег, которым, в общем-то, неинтересно это слушать. Ну,
2: Здесь был очень сложный вопрос, вот, касательно выработки неких единых
1: это
2: требований, потому
1: правда.
2: что, например, повысить зарплату – это, ну, вещь универсальная, которая актуальна для всех, да? Или там сократить рабочий день, отменить штрафы или еще какие-то вот эти заводские порядки. Это было актуально для всех, и поэтому требования старались сформулировать именно таким образом, чтобы всех объединить. И поэтому, конечно, вот более такие эксклюзивные вещи или инклюзивные, я путаю это.

0: женские в основном, вот именно в социальном составе, все равно часто были такие тренировки. Ну, и тут еще факторы, кто эти тренировки вырабатывал, как, да, как они предлагались и принимали всеми остальными. То есть здесь много очень нюансов. Это мы так уже углубляемся. Вот. Ну, между тем, да, у нас да. еще целая галерея да, героинь, которых да, надо успеть сегодня обсудить.
1: Ну и заодно это был ответ, получается, на вопрос о том, а что там у народниц по женскому вопросу. Ничего особенного.
2: Да, и это потом всем аукнется, тем, кто занимался, тем, кто работал в левых партиях.
1: Ну, давайте тогда вернемся к персоналиям.
2: Женщинам, да, давайте вернемся к Ольге Шлейснер, которая объединила кружки. Как будем строить диалог? Рассказать, кто она, чем занималась и к чему пришла? Наверное, вот так, да? Ольга происходила из богатой семьи, из Курска, и получила отличное домашнее образование, и попала затем на лажские женские курсы и познакомилась там уже со всеми своими подружками, Софией Перовской, сестрами Корнилами и в дальнейшем там Софией Лешер. Она, как я уже говорила, она занималась в политическом кружке Софьи Перовской и затем объединила кружки и получился кружок чайковцев. Она вышла замуж за как раз за Марка Натансона, с которым она как раз-таки объединяла кружок, и затем она занималась, на самом деле, вместе с ним огромной такой организационной работой по объединению кружков. Вот. И самое интересное, мне кажется, что как она вышла замуж вообще, Марк, он еврей. Выйти замуж за еврея, это означало... Это вообще было позорно для нее, как для дворянки. Это было... Ну да, это было позор, и это было вообще неприемлемо социально. Но для нее, как рассказывают очевидцы, выйти замуж было как просто, не знаю, волосы подстричь. Она такая, да вообще, наплевать мне. И, соответственно...
1: По приколу, что ли, решила выйти?
2: Ну, не то что по приколу. Тут важен вопрос браков, почему я вообще, собственно, говорю про это. Потому что женщина, как мы уже ранее говорили, она не могла без разрешения мужа никуда мобильно передвигаться. И часто браки между революционерами были фиктивными. Так, у мужчин был такой, типа, некий долг перед женщинами-революционерами, а с другой стороны, это для удобства. Ну, и никто не исключает вопрос любви. Вообще-то много пар у нас было много пар революционеров, которые действительно любили друг друга, имели детей, и это абсолютно нормально. Ну, мы все люди, в общем-то, как и революционеры в свое время. И... Собственно, затем она с Натансоном занимается

0: этой организацией кружков. Сама ездит в, получается, Воронежскую губернию, занималась в том числе тем, что занималась пропагандой, работала как акушерка и, собственно, вела пропаганду. Вот. И естественно, что она подвергалась арестам многочисленным, в том числе и...
1: За какие? За какую деятельность? За акушерство?
0: Нет, за агитацию, конечно. Вот. Ну, вообще, за то, что она занималась... Ну,
1: тем,
0: да.
1: Чем занималась.
0: Она тем, чем занималась. Они вот занимались как раз вот этой организацией вот этих всех разночинных кружков. И у них в итоге даже получилось, и когда появилась «Земля и воля», она была одним из лидеров «Земли и воли», она была одной из первых, кто вошел вообще в состав Большого Совета, получается, внутри «Земли и воли». Она занималась, например, организацией административного центра для народнических поселений в Саратовской губернии. И,
1: народнические
0: в общем,
1: поселения?
0: Да.
1: Что это?
0: Народческие поселения — это вот как раз оседлая пропаганда, те, кто занимался. То есть они выезжали в деревню и занимались пропагандой.
1: А, то есть это не специальные поселения, которые они построили для себя и там вот жили, да?
0: Да, в том числе.
1: А, и такое тоже было.
0: Да, но у нее на самом деле такая вообще средняя жизнь революционера — это лет 25-30, и как часто шутили революционеры, что, ну, если там, не знаю, 35, то ты уже такой старичок от революционеров, что, ну, вообще, уже взрослый. И это действительно так, и Ольга Шлеснер была тоже чуть, ей было, получается, 30 лет, и самое ужасное, мне кажется, трагичное в ее судьбе было то, что с Марком у нее было двое детей, но обе девочки погибли, потому что ни отец, ни мать не могли заниматься им, их тоже дали на попечение родственников.
1: А родственникам они были не нужны, скорее всего.
0: Ну, в том числе, да, и как бы вот. И как бы вот так происходило. И на самом деле это довольно повсеместная практика, такое происходило часто. Но, к сожалению, ну, плюс еще детская смертность. Никто не исключает этого от болезни, от еще чего-то. Вот. И, собственно, следующая у нас будет, наверное, думаю, Софья Перовская, потому что она связана с Ольгой Шлейснер. Все-таки они подружки. Но мне хочется их так называть подружками, потому что они все равно все между собой были знакомы, так или иначе знали друг друга. Ну, Софья Перовская, она, конечно, легенда от всех революционеров, и она стала примером, мне кажется, для многих женщин-революционерок в последующем, но и в том числе она задала такой некий стереотип о женщинах-революционерках.

0: такой перфекционизм, и она задавала очень высокую планку в качестве революционерки. И то, как она относилась к боевым заданиям, это тоже в том числе некий такой, тоже потом будет... Не знаю, там, проносить бомбы, она могла организовать любую террористическую... любой террористический акт, и у нее бы не дрогнуло вообще, как говорили про нее современники, у нее ничего бы не дрогнуло. То есть кому поручить? Софья Перовская сделает. И это несколько вредно в изучении женщин, потому что не все такие были. И некоторые все равно...
1: Ну, стоит сказать, что, наверное, не все революционеры даже такими были, потому
0: это
1: что
0: правда.
1: Петровскую-то действительно пишут, что она как бы себя не жалела и других не жалела.
0: Да, она к себе очень требовала от себя много и требовала от революционеров такого же исполнения. Но это не всегда было таковым.
1: Ну, и не все могут выдержать вот такое вот давление.
0: Да, это правда. И Софья Перовская, она тоже родилась в... Естественно, в богатой семье. Она родилась в семье генерал-губернатора Петербурга. У нее был брат Василий, который тоже стал впоследствии революционером. И они читали революционную литературу, они читали толстые журналы, читали Писарева. И она также закончила, получила отличное домашнее образование и затем поступила на аларческие курсы, тоже познакомилась с девушками, и вот оттуда началась ее революционная деятельность. Но тут я думаю, что мы про Софью Перовскую, мне хочется остановить ее моментом до хождения в народ. То есть она известна как, прежде всего, террористка, революционерка, но она начинала свою деятельность с хождения в народ. То есть она так же, как она закончила... Она добилась того, что ее образование признали как будто бы она прошла мужскую гимназию в полной мере. Понимаете, о чем я говорю?
1: Нет. Что это?
0: Она получила свидетельство, то есть как бы женское образование, например, в женских гимназиях, оно неполноценное, как мужское.
1: Так,
0: но
1: да.
0: Она добилась того, что все ее образование в итоге признали, что она как будто бы прошла мужскую гимназию.
1: А,
0: то
1: это
0: есть в полной, по всей
1: Пушкин,
0: программа.
1: Который первый вот русский поэт, который получал за это деньги, так и она у нас первая женщина, которую признали
0: ну, типа
1: по
0: того.
1: Образованию.
0: И она по этому образованию могла быть, ну, в общем-то, народной учительницей и фельдшерицей, и вот на основании этого она поехала в деревню и занималась пропагандой. Вот, и ее, естественно, арестовали в 1974 году, и до 1979 года, получается, она тоже проходила по делу, по-моему, процесса 93-х.
1: Она, по-моему, там была, да.
0: Да, по-моему, она была там.
2: Да-да.
0: Вот, и после этого... Ну и, в общем, после этого уже началась ее такая террористическая деятельность. Она пыталась, кстати, когда был раскол народной воли в 79-м году, она пыталась сохранить землю и волю, но ничего не получилось, и она примкнула как бы такому боевому отряду, и затем все, что... Дальше вы уже знаете, что с ней случилось. Самое интересное, мне нравится, что она, как она бунтовала против своего отца, он был такой, типа, типичный солдафон, такой дома патриархат, дома порядок. Он много прикапывался к своей жене, говоря в современных понятиях, и она постоянно защищала свою мать. И в 17 лет она как бы ушла из дома, и она жила у друзей, у друзей семьи Корниловых, вот с революционерками, которыми она дружила. И затем отец стал искать ее по Санкт-Петербургу с полицией, и она сбежала в Киев. Вот. И в итоге, чтобы как-то вернуть свою дочь, он говорит, ну, приезжай, я дам тебе паспорт, и делай, что хочешь. В общем, и она в итоге приехала, он ей дал паспорт, и она действительно занималась. Ну, как бы разрешение на проживание, не знаю, как это правильно называется, такой паспорт. Вот, такой была Софья Перовская.
1: Про нее еще интересно, я вот тут немножко покопалась. Ну, как покопалась? Первую книжку-то открыла, вот эту вот «Подпольную Россию». Про нее очень интересно пишут как раз в контексте этого процесса 193-х. Разбили же на 17 групп вот этих вот всех и начали по группам-то слушать. И вот она попала как раз в первую группу. Сейчас я тут как раз зачитаю немножко. Перовская попала в первую группу и, как единственный член ее, находящийся на свободе, на другой день утром была введена в зал заседания первую. Она не успела, разумеется, снестись с товарищами и не имела никакого понятия, находят ли они нужным, целесообразным и, главное, возможным даже в одиночку продолжать протест в той же форме, как было решено накануне. Ей приходилось, стало быть, начинать дело на свой страх, рискуя, если протест ее окажется единичным, навлечь на себя очень тяжкую кару. Между тем, как теперь, в качестве выпущенной на поруки до суда, она не могла ожидать из себя ничего серьезного. Положение совершенно одиноко, и после первых минут замешательства она заявила. Хорошо, какую цену имеет у нас подобное оправдание, она заблагорассудила скрыться, и с этого времени начинается ее нелегальное существование. Это действительно вот очень интересный пример такого чувства товарищества, наверное. Она же, по-моему, еще потом пыталась как-то помочь своим как раз товарищам, которые тоже проходили по этому делу.
0: Ну да, она достаточно самоотверженная была. И в конце тоже, когда было дело уже первомартовцев, когда Желябова накануне арестовали, он был организатором террористического акта против Александра II, она взяла организацию на себя, и вообще она отличный организатор, что про нее, ну, она действительно легендарна в этом плане, она могла из ничего организовать и политический кружок, и могла легко ввести революционеров куда надо. И там тоже, ну, кстати, в университете нам очень говорили так, ну вот, она пошла на эшафот за Желябовым. Почему она согласилась на то, что ее казнили? Потому что вот якобы у них связывали, ну, их связывали действительно любовные отношения, и вот она пошла за ним. Но на самом деле все было довольно наоборот. Действительно, ей могли, женщины могли казнить, им заменяли на каторгу, смертную казнь. Но она хотела остаться своими товарищами, с которыми ее судили, и Желябов сделал как бы не то, что то же самое, но то же самое, он просто сказал, что я хочу быть тоже рядом, хотя ему вверяли пожизненную каторгу, то есть ему не вверяли расстрел, потому что накануне был уже арестован. Он ничего не сделал, по факту, то есть не умертвил царя. Вот. И казнь была ужасная, на самом деле их возили, по-моему, в телеге целый день по Петербургу, и повесили на них таблички, то есть они были завязаны мешками на голове, у них были вот эти картонки на них, таблички «Цареубийца», их возили по городу, только потом привезли, вот. И самое интересное, ну, вообще все Софью любили. Кработкин писал про нее, что у нас, конечно, типа, все отличные, но, типа, Софью Перовскую мы обожаем, ну, вот, она была очень строгая, она была очень такой... очень спокойной, рациональной и очень быстро принимал решения в какие-то такие серьезные ситуации, которые требовали вот именно твердой руки. Вот.
1: Ну, в общем...
0: Легенда.
1: Софью Перовскую в каждый кружок.
0: Следующее, я думаю, что мы поговорим про Софию Лишерн, фон Герцфельд. Она вообще очень клевая, мне она очень нравится. Я вам расскажу, почему.
1: Первая женщина, которую осудили на смертную казнь, если что.
0: Да, то есть это было до Софьи Перовской в том числе. Она, во-первых, по ее фамилии понятно, что она происходила из ультрабогатой семьи. И это абсолютно... ее семья там происходила от... дарованного дворянства от Петра I за заслуги в Северной войне. Ну, то есть это прямо старинный какой-то дворянский род. И София, она... Во-первых, она получила классное образование, естественно, в ультрабогатой семье. Как не получить классное образование? Она знала очень много языков, и через эти языки она стала изучать в том числе социалистическую левую литературу. И получается, что когда она уже пришла на ларческие курсы и в политический кружок, она как бы уже была подкована очень хорошо в этом плане. Но что она делала после ларческих курсов? Она их закончила, и она поехала к своему, получается, свое имение в Новгород, и она начала делать дохождение народ, да? Хождение народ массово началось в 1974 году. В 1970 году она открывает крестьянское сберегательное товарищество.
1: Чем она занималась?
0: Они помогали, по-моему, реализовывать суды, какие-то... You wanna be to me, you sons of bitches! Да. Или положи.

0: наоборот, деньги сохранить. И потом она организовала, в 71 году она организовала, по-моему, в 71 году она организовала школу для крестьян. Но из-за политической ангажированности этой школы, потому что она там вела пропаганду, эту школу быстро, конечно, ликвидировали. Мне нравится, что она все делала в своих имениях, по факту такая, открывая школу здесь. Вот.
1: А... Ну, если есть ресурс, то чего бы не воспользоваться, это правильно?
0: Ну, да, мне в этом плане и нравится она, что... Она знала, куда использовать деньги, и знала, ну, как бы, что делать с этим. А, естественно,
1: как
0: что...
1: тетя.
0: Ну, не знаю, мне в этом кажется, что она довольно хорошо придерживалась своих каких-то вот этих левых взглядов и просто их пропагандировала, поэтому...
1: Так нет, это, ну, не исключает ее приверженности каких-то там идеям.

0: все-таки первые попытки революционные. Да, и, да. И самое интересное, что в этих... Нет, мы можем взять, я согласна с Егором. Мне кажется, что там очень такая обширная. Это на самом деле самый... поэтому мы изучаем с тобой этот период, потому что он самый интересный. Там было дофига всего, и интересно изучать со всех сторон. Вот. Я предпочитаю изучать женщин.
1: Но мы к нему вернемся, все равно мы же доберемся до, в конце концов.
0: Да, мы остановились на Барне, что она была участницей, что она была наборщицей вперед и начала работать на фабрике в 74 году. И затем в 75 году она была арестована и проходила уже по процессу 50. И в 77 году она произнесла такую суперзнаменитую речь в суде, где она сказала, что я вообще-то мирная пропагандистка, и вот вы все сидите, губите жизнь свою, нет ничего плохого в мирной пропаганде, вы слишком воспринимаете ее в штыки, скажем так. Она была приговорена после такого за свою деятельность на 10 лет каторжных работ, по-моему, но она сбежала за границу, и в 80-м году, как раз когда стали арестовывать лидеров, когда арестовали Владимира Лопатина, когда много-много кого арестовали, не в 80-х, она, в целом, она настолько, не то чтобы она разочаровалась, но она понимала, что очень тяжело, и, в общем, в итоге она, конечно, покончила жизнь убийством, она застрелилась в Женеве. Вот, очень печально.
1: А у второй, я помню, там тоже не очень весело все закончилось.
0: Да.
1: У Каминской.
0: Да. У нее Берта Каминская, она родилась тоже, во-первых, она еврейка. Вообще жизнь женщин-евреек, она тоже подвергалась, как мы говорим про интерсоциальный феминизм и про разные пересечения угнетения, то еврейство тоже сыграло с ней тоже какие-то, не то чтобы злую шутку, но, тем не менее, она подвергалась таким некоторым стереотипам в отношении себя или каким-то таким российским вещам. Но, тем не менее, евреев у нас было много в революционном движении, и революция, так как она и народничество, оно принимало всех равноправно, неважно, кто ты был, важно, что ты делаешь для революции. В общем, она родилась, в семье купца, тоже также затем выехала учиться в Цюрих и тоже училась в политике в кружке Фричи.
1: В кружке, да.
0: Да, и тоже работала в журнале «Вперед», тоже работала наборницей. Они вообще очень похожи с Бардиной в этом отношении. И после этого указа Александра Трована также возвращается в Москву и занималась тоже пропагандой на московской фабрике. Она была на ткацкой фабрике Носовых и вела вот как раз антиправительственную пропаганду среди рабочих и затем вообще принимала участие в выработке устава Всероссийской социально-революционной организации. Вот как. И в 75-м году была арестована. Здесь все то же самое происходит, все, что происходило с Каминской. Она единственное, что когда она... С Бардиной, да, все правильно. Они очень похожи в своем биографии чуть-чуть. И она находилась в заключении, у нее случилось, видимо, обострение или проблемы с ментальным здоровьем. И ее поместили в больницу в московской тюрьме, но отцу удалось ее оттуда вытащить, и среди революционеров пронеслось слух, что ее выкупили. И это было таким каким-то позором, что вот отец ее выкупил за что-то там за 5000 рублей. Это вообще огромные деньги по тому времени. И она как бы была отдана на
1: поруки. Вот и товарищи, да?
0: Вот так вот, да. Да, это было...
1: Некрасиво это было.
0: Это было со стороны революции, что, как-то нужно до конца идти. Но я так не считаю. Тем более, действительно, ментальный ресурс, который она не могла контролировать. И затем она уезжает в родную губернию. Она уезжает в... в течение

0: времени.
1: Таврическая она тоже... губерния.
0: Да-да-да. И она тоже... Ну, она, кстати, по-моему, да, она, по-моему, поправилась еще после этого. Тоже в Петербург уехала. Снова она еще выучилась на сапожницу. Как вам такое? Она была сапожным мастером, поработала, и после этого все равно переехала в Харьков, и вот потом уже в Мелитополе жила. Но в 78 году, да, она тоже закончила жизнь самоубийством из-за того, что не смогла разделить участь товарищей по судебному процессу. Вот, то есть это такие очень трагичные...
2: Две персоналии достаточно.
0: Да.
1: Да, умерла рано, ведь 25 лет.
0: Да, вот, они очень молодые. И на самом деле это достаточно распространенная вещь. Ну, не то, что самоубийство, но такие трагические судьбы — это довольно распространенная вещь была среди женщин-народниц. Вот. Ну, что-то как-то печально.
1: Ну, по сравнению с такими...
2: Не то, чтобы это печально, а скорее... Ну, конечно, наверное, мы чувствуем какую-то грусть, когда слышим о том, что люди заканчивают свой путь вот так, но они же, с другой стороны, не то чтобы понимают, да, на что идут, сама там дура виновата, но они были готовы положить свою жизнь на это, и они это сделали.
0: Ну,
2: это вызывает некоторое восхищение.
0: Самоубийство это тоже...
2: Ну, самоубийство,
0: это
2: ну,
0: нет,
2: ну, бывает.
0: Я хотела сказать, что самоубийство это тоже политический акт. И мы можем его по-разному интерпретировать, но тот период времени это тоже был политический акт. Это попытка сказать вот... Акт это акт политики, поэтому...
2: Ну, я спорю. Ну, не будем сейчас про политику, наверное, спорить, что есть политика, а что нет политики. Сейчас мы еще перессоримся и вообще закончим дракой. Не хотелось бы, тут очень много дорогой техники, и Павел нас, по-моему, потом выгонит из-за этого. Скажет, не приходите больше сюда никогда. Вот, а хотелось бы дальше вещать, тут сидеть. И у нас, получается, осталась только одна персоналия, да, вот с приколом, как
1: осталась.
2: Говорится. У нас бабушка, да, русской революции.
0: Да.
1: Да, вот если
0: давай,
1: предыдущие... Егор. Нет, если предыдущие, да, героини у нас были очень молодыми девушками, то, да, здесь как раз наоборот очень многое.
0: Да, очень долгая жизнь, и тут, мне кажется, части... Ну, я почему-то очень предвзято отношусь к Екатерине Брешко-Брюшковской, потому что у нее в целом революционная деятельность, она не отличалась от женщин, про которых мы сказали ранее. Она также занималась пропагандой, она путешествовала также по губерниям и много-много проводила какой-то агитационной деятельностью. Когда она еще жила в родной губернии, она... По-моему, Черниговская губерния у нее была родная.
1: Да, мы сейчас уточним.
0: Да, в Черниговской губернии она тоже... Все в Черниговской губернии, я уже уточнила у себя. Вот, она также помогала отцу, например, отцу она помогала в подготовке крестьянской реформы, она организовывала вместе с отцом различные библиотеки, школы для крестьян, и вот тоже вот эти судосберегательные сообщества. Но затем как бы революционная деятельность ее увлекла, и она ушла туда с головой. Также занималась пропагандой, и также проходила по процессу 193. Ну, то есть тут и после процесса 193 она также уезжает на каторгу и также совершает побег. Побег не удался. Ее арестовывают еще вместе с товарищем, с которым набежала. Еще на 4 года ее арестовывают. Но, тем не менее, после вот ареста она снова начала заниматься пропагандой. И это достаточно... долго играющая, у нее была долгая деятельность, где она занималась много чем и оставила после себя огромные сборники мемуаров, точнее, как она много воспоминаний оставила о революционном движении. И тут она как бы для меня, она ничем не отличается одноклассная, но среди всех революционеров деятельность у нее была в целом похожа. Вот, но только почему ее зовут бабушка русской революции, потому что по факту она прожила очень долгий период.
1: Да, 90 лет суммарно, вообще-то.
0: Вот, да, это вообще такой преклонный возраст для революционера.
1: Да, и к тому времени, когда все это вот началось, да, в 70-е годы, то она уже, и там уже 30 почти лет, то есть она уже была не прям юной девочкой.

0: 30 лет. Уже это не молодая.
1: Ну, Калантай написала первую книгу 40 лет, так что все, кто переживает по этому поводу...
2: Да, есть время.
1: You know, да. Время есть. Ну, на самом деле, революционеры часто, особенно молодые, они не могли даже в перерывах между своей деятельностью... Они не читали много. Например, когда уже была сложена партийная какая-то организация, то отличалась, например, старые кадры, которые очень много читали, но читали они где? Они читали на каторге, они читали в тюрьмах. У них не было времени, чтобы ознакомиться с литературой где-то в процессе пропаганды. Вот, они знали какую-то базу и ее как бы говорили. Но вот именно знакомиться с какой-то революционной литературой они начинали, если не в университетские годы, то... на каторге углубляли свои,
2: да,
1: знания.
2: Да, в этом смысле иногда вот тюрьмы, ссылки называют таким вот университетом, в кавычках, потому что тут они как раз вот... Образованность повышали, так что в этом смысле тюрьма, ссылка – вещь очень полезная, но именно только вот в этом.
1: Да, только в этом. Контексте. В остальном это ужасные условия, Петропавловской крепости – просто кошмар. И да, это были ужасные условия для революционера. Каждый раз, когда я думаю...

0: тюрем, и, в общем, ничего романтичного в этом нет, и спасала только единственная библиотека, которая там была где-то за углом, и что они передавали эту литературу там между собой и читали ее, поэтому так они обрастали, самообразовывались, и много выходило подкованных революционеров, которые несли уже свои знания, вот.
1: Ну, ты вот говоришь, что вот ничего особенного, да, ничего такого прям уникального, но мне кажется, тут еще ты отчасти так вот типизируешь, потому что вот среди твоих нескольких сотен, скажем так, героинь, да, это, ну, вроде бы ничего особенного, а если учитывать, что это, в принципе, такое меньшинство,
0: я согласна,
1: что, это,
0: согласна.
1: Что это там даже, не знаю, не доли процента населения, то это все очень выделяется. И к тому же, что еще важно... Ну, вообще, с точки зрения биологии, чем дольше ты прожил, тем лучше, это успех, да. Но еще он важен, ну, как мне, например, как историку, что те, кто прожил приличное время и как-то отрефлексировали свой опыт, они оставили мемуары, и благодаря этому мы можем как-то вот приблизиться к их пониманию, к их картине мира и изучить, потому что многие, кто действительно там, не знаю, молодые, да, погибают на баррикадах, мы, к сожалению, из-за этого... не можем подробно их жизнь изучить, и мы вынуждены смотреть либо там глазами полиции, глазами властей или глазами их противников, сторонников. И с этой точки зрения, если человек успел оставить мемуары, это счастье для историка.
0: Это правда.
1: Особенно
0: это
1: женщин, правда. Женских мемуаров, сколько я понимаю, меньше, да, чем мужских. Поэтому это двойная удача в этом смысле. И еще меня что восхищает, вот те революционеры, которые долго прожили, там тот же там Кропоткин, Плеханов, они дожили вот до того момента, когда вот все оно так вот сотворилось, да, дожили до вот этого финала, до 17-го года, и очень интересно посмотреть, как они сами к этому относились, как менялись их взгляды, потому что вот она вроде бы желанная революция произошла, но на каких разных лагерях они все оказались, как по-разному их развела судьба, потому что все они вроде бы боролись с самодержавием, все они стремились в той или иной степени к одной цели, а потом как разошлись их пути, и ну, в случае с Брешковской, это тоже очень такая показательная история. Вообще, когда народовольческое движение наконец оформилось в какую-то партию, ну и то партия, иногда я бы это назвал в кавычках, потому что очень рыхлая структура и течение, то есть партия это все-таки ну, не в очень строгом смысле слова, она же была одной из руководительниц, то есть она и в Центральный комитет там несколько лет входила, и вообще там тянула серьезную часть работы, а потом уже, когда в 17-м году она вернулась в Россию, тоже там встречали овации, тоже вот этот похожий церемониал, как приезжали многие другие там герои революции, не только Ленин, там и Чернов, и тот же Кропоткин, и Мартов там со своими товарищами.
0: Кропоткин классный.
1: Да,
0: я постоянно это вставляю.
1: Я видел там газетные отчеты, как тоже, да, Брешковскую встречали, тоже такой герой революции, такой заслуженный человек, там фотографии, ну, в общем, это тоже было большое политическое событие, когда она вернулась.
2: Плакала и пела, а пела чудыша.
1: Ее избирали там в государственное совещание, в предпарламент, вот этот, про который мы мало знаем, потому что он там совсем недолго существовал.

0: и такой, как многие считают, и современники, да, и историки, такой мертворожденный возраста и опыта была такой очень авторитетной. Она, кстати, да, от эсеров была избрана в учредительное собрание. Вот,
1: которое... Передонова была избрана от эсеров.
0: Не, ну там был, не, ну, в смысле, там большой был список.
1: А,
0: и,
1: ну это да.
0: Да,
1: несколько,
0: да.
1: Несколько, да, наверное, человек.
0: Не, ну, не, у эсеров, да, у эсеров был
1: там
0: большой
1: два крыла
0: список.
1: Было.
0: Ну, у них там этот, по списку номер один, да, то есть там много кто был избран, понятное дело, потому что эсеры же да, победили на этих выборах, и Брешковская там была в списке избранных, вот, так что и Спиридонова, и многие другие, да-да, это тоже. Но вот и интересно, да, дальнейшая судьба, потому что затем...
1: Мы подошли к приколу, да?
0: Ну, не знаю, я к этому нормально.
1: Да, я тоже нормально, я просто шучу над этим.
0: Да, то есть она была среди членов учредительного собрания, которые уехали в Самару и образовали Комуч или Комуч, по-разному называют, но мне ближе Комуч. Вот, она тоже участвовала в Уфимском совещании, то есть когда вот постепенно формировалось вот это белое правительство, да, на Востоке. Ну и затем она в 19-м году мигрировала, то есть она не всю гражданскую войну здесь
1: да.
0: пробыла, но вот тем не менее, да, ее вот записывают в белый, что вот она примкнула к белым, все такое. Но тут надо пояснить, что Комуч это вообще тоже красное правительство, у них красное знамя, это тоже наследники революции. То есть я бы, например, вот, по крайней мере, вот ранее этот период, я бы назвал красным против красных, по большому счету. Чехов, которые, да, в советской литературе называют белочехами, да, но у Чехов как была бы своя борьба, тут очень важный такой национальный фактор, они-то вообще-то не собирались вообще-то ввязываться, их-то главная цель это на родину поскорее уехать и заняться своими делами, борьбой за независимость, да, своего государства. И тут они как бы по стечению обстоятельств оказались, да, вот такой важной опорой белых на Востоке. Но по большому счету это вот такая война разных красных, которые были все за революцию, но по-другому ее видели, и их пути, да, сильно так разошлись до такой степени, что они уже боролись друг с другом уже не только политическими, да, но и военными методами, потому что вот, вот эти диктаторы, скажем так, да, автократы военные, они же далеко не сразу пришли, ну, по крайней мере, да, вот на Востоке все это скатилось не сразу, и

0: что некоторые женщины, наоборот, прожили бы жизнь дольше, чем Брешко-Брешковская, и у них был бы, наоборот, там, не знаю, больше позывной список. Но это, конечно, тоже глупо сравнивать, я просто утрирую и немножко типизирую действительно биографии, но в целом для исследовательницы, которые изучают женщин, каждая женщина для меня цена, ну, в плане политики, мне интересно смотреть, что, как, чего она делала, чем занималась, и это интересно изучать разные биографии, разные женские организации, это нам показывает другой срез социальный в тот период времени, поэтому не осуждаем Брешко-Брешковскую. Она молодец, оставила кучу воспоминаний историкам, нам, мы только благодарны.
1: И что у нас получается, если мы пытаемся... Но заобщить как-то вот эти вот все биографии, то, что вот Настя сказала, то, что Егор сказал. Получается, что у нас, как и в принципе народники в целом, так и народницы, они имели какие-то... Ну вот не было какой-то единой линии, наверное, у них, что ли. И это такие, как сказать, тоже вот кто-то сказал, рыхлые, да, разрозненные, наверное, представления, идеи. Они все по-разному это все видели. И вот как-то не было, только зарождалось, даже не зарождалось, а еще даже отрицалось, наверное, какое-то вот такое вот женская специфика в революционном деле. Если я там, да, правильно, да, поняла все то, что Настя сказала.
0: Ну, со мной, может быть, туда не согласится, и мне скажут, ну, там было что-то другое. Такое может быть. Такое может быть. Ну, да, тут важно сказать, что у истоков политических, общественных политических движений в Российской империи стояли в том числе женщины как политические акторы, которые имели свою субъектность, которые имели какие-то свои представления о справедливости, о том, как должно быть, и которые пытались реализовать как-то свой гражданский политический потенциал, как-то самореализоваться. И революционное движение это давало. Поэтому...
1: Ну, и я думаю, что мы... как бы на этом не закончим, естественно, на народницах, а будем дальше прослеживать какую-то преемственность женского вопроса, может быть, в рядах революционерок. Наконец-то докатимся все-таки до большевичек, которые уже прям поставили это на повестку. И посмотрим, оценим, как это все преобразовывалась. И что у нас? Что вы думаете будет на следующий раз? Кем мы займемся?
0: Волками.
1: Народоволками. Отлично. Ну, давайте, пусть это будут народоволки. Of a broken faith missing. Of a passing love dying.

0: Кореш Павел у нас за пертушками, и я, товарищ Лиля, тут что-то рассказывала вам тоже немножко. Поэтому доброй ночи, доброго вечера, доброго дня и доброго утра, кто будет слушать это все утром. Мы заканчиваем на, наверное, Джим Джонсе. Нет Джим Джонса? Не хочешь? Павел не хочет. А что у нас там? Элиза Лэм. Есть Элиза? Тоже нет? А что есть?
1: Воровайки.
0: Воровайки.

воровайки. Давай воровайки, если есть воровайки. Ну, включи, что там осталось. Давай. Пусть это будет для нас сюрпризом. You're gonna have to prove me wrong.

0: можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны. Но еще остались на свете колдуны, колдуны.
1: Я тебя давно поила колдовскою травой.
0: Где бы ты ни бегал, там что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Если про другую ты вспомнишь, ничего не скажу. Только взглядом темным, как пол,

should be.

Больше всего в учебниках истории меня забавляла одна фраза. Она повторялась с завидным постоянством. Восстание было жестоко подавлено. Восстание было жестоко подавлено. И мы все больше погружались в яму. Изолировались от мира. Великая российская пассивность. Бедность, репрессивный аппарат. Россия как черная дыра, в которую проваливаются идеи. Где амнезия подружилась с самомнением. Мою страну населяют печальные люди. Они заняты выживанием. Сперва замучают тебя, проломят голову, сломают пальцы, кинут на дно. Независимые режиссеры спустя лет 20 выпустят об этом документальное кино. Документальное кино. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Одни на стороне насилия, другие сторона бессилия. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Груз беспросветного прошлого, здесь для каждого вновь рожденного. Еще в детскую бутылочку подмешивают рабство внутреннее, рабство внешнее. Смирение перед рабством, порочные круги, тяга к страданию, пессимизм. Счастливым быть попросту стыдно. Здесь заведено

0: смешно. И мало кто верит в державный спектакль. Мало кто верит в державный спектакль. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Мы с вами живем в двух разных Россиях. Страна насилия, страна бессилия. Травля, травля, кто-то что-то сказал, спускают собак. Сразу травля, кто-то ж сказал, кто-то что-то сказал. Спускают собак, сразу травля. Кто это безликое большинство, так разбирающееся в вопросах морали? Я хочу, чтобы эта страна вышла из вечной печали. Я хочу, чтобы эта страна вышла из сделанной скорби. И я не могу больше видеть эти хмурые лица злобные. Я хочу это застать, я хочу это приблизить. Я хочу это застать, я хочу это приблизить. Здесь можно только спиться или сойти с ума. Все Радищевы, Герцены, Белинский бились за эту страну, и пора бы уже сдвинуть камни. Хотелось бы видеть не разговоры на кухнях, а результаты. Но мы видим только оправдания всех несчастий и лишений, и капают бонусы на какой-то страдальческий загробный счет. Если культура поощряет страдания, если культура советует бояться, значит, это плохая культура, и нужно создавать новую. Хватит прятаться, хватит страдать. Хватит прятаться, хватит страдать. Хватит рефлексировать, хватит рефлексировать. И я впадаю в морализаторство, ведь я тоже плод страдальческой культуры, обреченный на повторение себя. Но, ребята, есть что-то помимо выживания. Я впадаю в морализаторство, ведь я тоже плод страдальческой культуры, обреченный на повторение себя. Но, ребята, есть ведь что-то помимо выживания. Я впадаю в морализаторство, ведь я тоже плод страдальческой культуры, обреченный на повторение себя.
1: Хватит схватить, хватит страдать. Хватит прятаться, хватит страдать. Хватит прятаться.
0: Хватит страдать, хватит прятаться, хватит прятаться, хватит страдать. Хватит прятаться, хватит страдать, хватит рефлексировать. Хватит прятаться, хватит страдать, хватит рефлексировать.

На морском песочке я Марусю встретил в розовых чулочках, талия в корсете. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, в розовых чулочках. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, талия в корсете. Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, папа, я вернусь вскоре. До свидания, папа, я вернусь вскоре. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. А меня кусаешь.

Окнам базаре торговали блюдами и тарелками, а разрешить танцевать цыганочку с припевками. Ой, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
хозяина этой хате разрешить станцевать. Я притопывать не буду, только буду припевать. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли, ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. А когда цыгана пойду замуж, хоть и мать меня убей, я шарф на шею, карты в руки, пойду манивать людей. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли, ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ох, я цыганке дам сметанки, погадай, цыганка мне. Мне цыганочка сказала, Ваня любит Коляне. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ох, мне цыганочка гадала, цыганочка Аня. Почему она узнала, что хожу мой Ваня? Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. А я Ванечку любила и помады мазала, ночевать к Ване ходила, под вороты лазила. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли, ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ой, ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ваня мой, а я Ванина,

жал. Напоминает о внутреннем урожае. Пускай этот день станет похож на драгоценный камень. Кто-то там шепчет за дверью храма. Прозрачный треугольник стекла, желтая лента, а также лист бумаги белый. Это будет чистое время.

Go!

Nothing! Nothing! Nothing!

Les pieds sont versés. Гармония играет, пока сам во дворе. Зеленые бесплатные, столовые бесплатные. И стереотипов пел. Папа до

0: И вот тут такой эпилог можно. Антропогенез, антропогенез, куда же ты влез? Куда же есть влез? Куда же есть влез? Куда закидываешь шуточку, энтропия? Зачем уничтожаешь во мне мессию? А ты танцуй вырисованной линии, танцуй вырисованной линии. Там создается стихия, так создается идиллия.
1: Ну вот этот панк прикольно. Я прям поймал его.

0: Иди сюда! Огромады! Ограды!
1: Поди на колени и моли о пощаде!
0: Школа! Урок! Отъемные лица! Зрение! От неба! Помогаем перелезти!
1: Отпулит глаза! Делать колено! Отрезанный рот! Улыбка глупая!
0: Люди вокруг! От неба горока! Причины к ночи! Все на всю пуху! Смотная грязь! Голодная злая! Только она! По-прежнему с нами! Музыка!
1: Нас убивает! Режет стекло!
0: Музыка!
1: Твоя музыка метит в него!
0: Музыка!
1: Она последняя, но заставляет дышать!
0: Музыка, это давай! Наши мужчины, когда перестанет сломать!
1: Музыка!
2: Пока, чуваки!

прекрасно знали в КГБ. В меня влюблялась вся улица и весь Савеловский вокзал. Я знал, что мной интересуются, но все равно пренебрегал. Свой человек я был у скокарей, скокарей, свой человек у щипачей. И гражданин начальник Токарев, падла Токарев, из-за меня не спал ночей.

соскучился, шепнул, навел, и я сгорел. Начальник вел себя невъедливо, но на допросы вызывал. А я всегда ему приветливо и очень скромно отвечал. Не брал я на душу покойника и не испытывал судьбу. И я, начальник, спал спокойненько, и весь ваш мур видал в гробу.

Плюс 5 мне сделал прокурор. Мой адвокат хотел по совести за мой такой веселый нрав, а прокурор просил всей строгости и был, по-моему, неправ. С тех пор заглохло мое творчество, я стал скучающий субъект. Зачем же быть душою общества, когда души в нем вовсе нет?

такая большая, такая маленькая. Я только об этом и думал в окопе. Представлял, как твои огромные ножки сейчас тонут в малиновом сиропе. Думал, как твоя маленькая ручища сейчас выводит уродливые закорючки. Как тебя дура учит произносить чище. И как ты носишь гигантские брючки. Тут все совсем иначе своего размера. Один к одному отверстие, такой же пуля внутри где-то прячет. Где она? Я вот уже час ищу, но все не пойму. Тут как-то все равно. Я и пуля, снаряд и броня, кишки и земля, вереск и ель, любовь и мерзость. Но только ты, хоть и меньше, все-таки больше меня.

переходим к волнующему жанру каперетти. С особым удовольствием объявляю этот номер, так как каперетта синтезирует все виды искусства: музыку, вокал, танец, туалеты, приличные манеры и глубочайшие философские мысли, облеченные в доступную плоскую форму. Послушайте сцену и дуэт из классической оперетки «Букет моей бабушки». Исполнители: Варвара Колибри и Хосе Мария Сантьяго Тюткин. Маэстро, будьте любезны.

0: Мне чудится, я слышал голос, который вливается мне в уши, в душу. Боже, что со мной?
1: Мне почудился запах двойного виски, тройного одного. Ох, запах одинокого мужчины.
0: Боже мой, где я мог видеть этот ротик, этот носик, эти два глаза и столько же ног, а? Боже мой!
1: Боже!
0: Дорогая!

Говором чаек, песней прибоя, рассвет пробудит.

грустные звезды в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки —

Кэти дурачок, логически отстал. Марксизм меньше рулит, а не затрекал. Ты верил в мелко мещанских богов, когда анализ класса должен быть готов. Раздирает тебя нацию гордость, когда

на нигера Зигла из хижины Тома. Мы с тобой с рабочего класса, малыш, партийной дисциплине, дисплей с парниш. Позабудь обиды, сентименты отринь, нужен революции, чувак, ёл, прикинь.

0: Багров. Данил Сергеевич. 75-го года рождения, вокзальный, 22.
1: Место работы?
0: Дембель отгулял еще.
1: Где служил?
0: В армии.
1: Пойдешь к нам?
0: Нет.

Солнце светит, цветочки распускаются, и рэпер А читает свой рэп, пытается. Старается и делает все, что может. Быть может, ему когда-нибудь улыбнется удача. Музыка для него очень много значит. Он смелый и жизненный, никогда не плачет. А значит, он рано или поздно свернет горы, и мы будем говорить, как своры. Очень он трудолюбив, всегда наполняет улыбка, радость и позитив. И он не любит негатив, романтичен, влюбчив и сойдив. Любит выходить на улицу, смотреть на природу. Причем делать на это выбор по голоду. Приносит мир и радость, ну, каждому человеку. Заряжай его в свой компьютер, плеер или деку.

Цветочки распускаются, и рэпер А читает свой рэп, пытается. Солнце светит, цветочки распускаются, и рэпер А читает свой рэп, пытается. Нравится ему с людьми общение, всегда имеет свою позицию, свое мнение. Имеет свое видение на ситуацию в мире. Все должно быть позитивно, как многие или передаю перед своей девушкой, и даже все можно найти дырку для улыбки. Любой человек совершает ошибки. Главное не терять веру в себя и преодолевать трудности, как я. Как я. Солнце светит, цветочки распускаются, и рэпер А читает свой рэп, пытается.